чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, это про любовь.

0: На Среднем Урале 7 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле состоялся прием главы города для учащихся, отличившихся в учебе, спорте, общественной деятельности, художественном и техническом творчестве. На праздник в главный детский дворец были приглашены 55 юных тагильчан, а также их родители и педагоги, сообщает пресс-служба администрации города. Одаренным школьникам вручили именные премии главы города в размере 10 тысяч рублей. Среди награжденных были учащиеся из политехнической гимназии, гимназии номер 86, воспитанники городского дворца детского и юношеского творчества, детско-юношеского центра «Мир», станции юных натуралистов, музыкальных школ и спортивно-адаптивной школы имени Михалины Лысовой. На Среднем Урале начинается сезон тихой охоты. На юге Свердловской области появилась первая земляника и маслята. Подосиновики и подберезовики находят в Белоярском районе и под Нижним Тагилом. Тагильчане собирают уже и сморчки, рядовку, майскую, иногда находят абабки. Фотографиями находок свердловчане делятся в тематических пабликах в соцсетях. Обычно грибной и ягодный сезон открывается к концу июня, но в этом году теплая погода способствовала раннему урожаю. Однако грибов пока мало, для массового сбора нужен дождь. Тополиный пух зря обвиняет в сезонной аллергии. Об этом рассказала ОТВ руководитель городского центра аллергологии города Екатеринбурга Анна Петухова. Пыльцевание тополя происходит одновременно с образованием пыльцы у березы, ольхи и лещины. Именно они являются сильнейшими аллергенами. А тополиный пух лишь транспортирует аллергенные частицы, поскольку обладает хорошей липкостью. Однако пух может механически раздражать дыхательные пути и вызывать ощущение зуда в носу. Это не является аллергическим симптомом. В этом году тополиный пух полетел на полмесяца раньше из-за аномально теплой погоды. Приложение «Макс» пропало из магазина App Store. Загрузить его временно нельзя. Об этом сообщили представители мессенджера, призвав пользователей устройств Apple не удалять уже установленное приложение. При этом сами сообщения продолжают доставляться, а остальные функции мессенджера

0: работают в штатном режиме. В команде Макс отметили, что ведут работу с Apple для восстановления полноценной работы сервиса в App Store. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: Так, доброе утро. Погода сегодня 5 июня. Следующее. Немного облачно, пасмурно будет весь день, северо-восточный ветер слабый, умеренный, днем усилится, температура утром 15 градусов, днем воздух прогреется до 18, утром ожидается небольшой дождик, днем дождик побольше будет, вечером снова дождик поменьше. Как будет в реальности, узнаем, поживем. Всем доброе утро!

0: Авторадио. Реклама.
1: Санаторий «Ленёвка». Профессиональные медицинские услуги для всех. Современные процедуры для здоровья и красоты. Даже если вы не отдыхаете в санатории. Водородотерапия продлевает молодость и долголетие. Карбокситерапия – газовые инъекции. Озонотерапия – повышение иммунитета, лечение герпеса, грязелечение или фитообертывание. Все виды массажа и другие процедуры. Запись обязательно. Звоните 378-628. 378-620. Не забудьте взять паспорт для заключения договора. Санаторий «Ленёвка». Забота о вашем здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Нижний Тагил.
2: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ну, нам тоже как будто бы было сейчас что-то так же. Не успели мы выйти чуть пораньше сделать выход.
1: Ну, ничего страшного, бывает.
0: Да, доброе утро, Александр Данилов. Да,
1: Алина Геринг. Это утреннее шоу на Икарадио. Мы с вами, мы здесь, мы на страже вашего хорошего настроения.
0: Да, да просто засиделись, засмотрелись. Я вот в группу во ВКонтакте нашу зашел, официальную группу. Листаю, смотрю, тут пост. Уже сегодня, 5.06, состоится премьера совместно трека Полины Гагариной и Сергея Лазарева. Композиция получила название Happy End.
1: Ну, Happy End хорошее название.
0: Да, и тут вот тизер 40-секундный их клипа. И я что-то засмотрелся, мне так понравилось. Так стильно выглядит. И вот сразу задумался. Ну и вот мы выход пропустили. Надо было.
1: Эх, Сережа Лазарев, Полина Гагарина. Да. Что ж вы делаете? Людей от работы отвлекаете.
0: Отвлекли, да, да. Полиночка отвлекла. Отвлекла.
1: Они, кстати, ты не видел новости, как они интригующе рассказывали вообще про новую их совместную работу? Не видел?
0: Нет, еще нет.
1: Они в соцсетях выкладывали фотографии. Сначала Полина выложила фотографию красивую с фотосессии, как она обнимает мужчину со спины, то есть мужчину не видно, и написано «люблю». И все интернет-паблики,
0: группы,
1: они просто...
0: Задались вопросом?
1: Да не просто задались вопросом, они оживились, было очень бурное обсуждение, кто это за новый избранник Полины Гагариной. А через несколько дней потом Сережа Лазарев выложил такую же фотографию, только со спины...
0: Тоже мужчина обнимает?
1: Нет, со спины девушки, и там уже было понятно, что это Полина Гагарина, что это их совместка. И, в общем, такие вот они интриганты.
0: Интриганты, да?
1: Да.
0: А, значит, Сергея Лазарева спину не узнали, а Полину...
1: А Полину, ну, там сразу же было понятно, потому что они в одинаковых нарядах, и люди уже совместили кто где.
0: Ну вот умеют нагнать интригу. Вот
1: так, меня... молодцы.
0: Да, меня вот зацепило, да. Сегодня клип выходит, так что будем ждать. Так, а что мы сегодня еще ждем? Что еще-то в нашей группе написано?
1: Что?
0: Не только там про Полину Гагарину, ну, тут уже опрос пошел, где вы чаще всего покупаете.
1: А, сегодня будем обсуждать покупки вообще спонтанные, покупки нужные и ненужные.
0: Ну, скажем честно, их в основном,
1: они в основном не нужны, к сожалению, да.
0: Да.
1: Что
0: их обсуждать? Надо их просто делать.
1: Покупки?
0: Конечно.
1: Да нет, надо уже как-то...
0: Останавливаться, да?
1: Ну да. Как-то учиться себя тормозить.
0: Отвязывать уже все карты от этих вот этих приложений.
1: Маркетплейсов, да. Так уже давно пора.
0: Ах, их начинать ходить ножками по магазинам. Ну, это, кстати, вариант. Один из вариантов вопросов. Как вы чаще делаете покупки онлайн, потому что это быстро и удобно, либо вы все-таки делаете офлайн? Нужно потрогать, пощупать, примерить. И все такое. Поговорим об этом. А лето растаяло, как дым.
1: Да, ну, лето бывает разным. Вот такое лето тоже нужно любить.
0: Тоже нужно
1: любить. Не все жару.
0: Да. Отдохнем от жары.
2: Вставай, просыпайся. Мы заряжаем твое утро.

0: сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.
1: Про тепло у нас попела Юлиана Караулова, да? Тепло нам, наверное, тоже завернется. Да, собственно, не холодно сегодня,
2: да? Не холодно, вообще
1: такое
2: не холодно.
1: Хорошая такая влажная, ну, такая влажность витает в воздухе, но тепло, хорошо. Сейчас солнышко выглянет, вообще будет шикарная погода. Но про дожди не забываем. А еще сегодня, оказывается, магнитные бури. Вон я тут читаю, что, оказывается, одна из самых сильных вспышек за последние полтора месяца на Солнце произошла. Магнитная. Она как раз вчера вечером была. Сегодня магнитная буря ожидается, так что метео, кто-то вот это все чувствует. Будьте аккуратны.
2: Я вот расчихалась что-то.
1: Да мы вообще, я тут тоже, у меня глаза слезятся, нос чешется, все это.
2: Я
1: хвост отваливается, все как у Печкина, как все у Матроскина или кто-то, у Шарикова.
2: Ну всех собрал.
1: Простоквашино, да.
2: Ну всех собрал уже.
1: Всех собрал, все вспомнил.
2: Я предполагаю, что это аллергия у тебя.
1: Весьма вероятно.
2: Пух полетел.
1: Что-то летит в воздухе, да. Что-то летает.
2: Так. Ну что, обсуждаем покупки сегодня. Расскажите про покупки. Про покупки, про покупочки мои.
1: Значит, у тебя-то покупочки-то есть.
2: Где вы чаще всего покупаете, выясняем в наших социальных сетях. В ВКонтакте запущен опрос, комментарии пишите, что последнее вы приобрели. Последнее полезное, ну или бесполезное. Или что-то порадовать свою душу, свое настроение.
1: Что самое интересное, все эти эпитеты, они могут исключать, взаимоисключать друг друга.
2: Ну все, нет.
1: Я вот вообще не могу вспомнить, что я последнее приобрел.
2: Да,
1: ну, то есть вроде покупаешь, а как будто бы уже забываешь.
2: Ну, что
1: пиццу
2: купил?
1: Я вчера купил.
2: Да ну не еду.
1: Мы же не считаем.
2: Нет, не считаем. Что-то из вещей, порадовать себя.
1: Ну, наверное, что-то из вещей, да.
2: Ну что?
1: Ну, видишь, настолько вот это все запоминается, что даже не запоминается где-то, где же что-то. Что-то это носится, что-то это где-то... Это приложение вот это синенькое на букву О, оно помнит, что я там купил. До сих пор требует оплаты.
2: Где у тебя телефон?
1: Далеко. Во, мне надо телефон купить. А, телефон я еще не купил. Это будущая моя покупка, наверное. Кстати, может быть, магнитная буря влияет на телефон, он перестает работать?
2: Может быть.
1: Все,
2: я, кстати, тут новость вчера увидела, я сразу тебя вспомнила. Знаешь, какую?
1: А.
2: Значит, в мире возвращается тренд на использование сразу двух телефонов.
1: Скоро
2: уже будет три телефона. Тут разложился со своими телефонами. Один телефон для работы, второй телефон для личной жизни,
1: да,
2: третий,
1: да,
2: телефон для другой работы. Значит, многие пытаются разделить рабочую и личную жизнь. Поэтому в мире два телефона сейчас становятся нормой.
1: Да, да, да, ну а как?
2: Но это же неудобно.
1: Да нет, почему удобно? Тем более одни приложения на одном, другие на другом. Тем более деньги, которые, допустим, личные, ты тратишь на покупки на какие-то на одни, другие какие-то деньги ты тратишь на что-то другое.
2: У тебя нет?
1: Ну как? Ну как в смысле?
2: А при чем тут телефоны?
1: Бывают, ну, потому что, чтобы карты не перепутать.
2: А, у тебя одни карты на одном телефоне, другие,
1: ну,
2: на другом.
1: Ну, одни карты на одно, другое.
2: А нет, чтобы просто носить маленький карт-холдер или кошелек, и там будут несколько карт.
1: Там все путаются.
2: Нет, ну это, конечно, очень удобно.
1: Тем более, эти покупки иногда не должны пересекаться. Не дай бог, что ты придешь на пункт выдачи товаров, и там придут покупки с одной истории и с другой истории.
2: Ну, что я последнее покупала? Подожди, сейчас я посмотрю.
1: Ты цветы покупала, я знаю. У тебя какая-то супер история про то, что ты своим подругам даришь цветы. Алина вообще уникальный человек. Она умудряется дружить с подругами в другом городе и им заказывать цветы из Тагила.
2: Ну, потому что день рождения у людей, а как я должна их порадовать?
1: Для меня это какой-то космос.
2: Да ну не, а в чем?
1: Ну, то есть чисто теоретически я понимаю, как это работает.
2: Ну,
1: это,
2: да.
1: Но как это практически сделать? Это же надо выбрать, все это посмотреть.
2: Есть большая вероятность, что ожидание реальность будет, да, или я нарвусь на каких-то обманщиков, можно так сказать. Но такого не было, все было.

0: было хорошо, поэтому...
1: Все довольны.
0: Все довольны. Ну вот сейчас мне нужно сделать в Краснодар заказ. Прям. Я не знаю даже. Я зашла посмотреть, что я последнее покупала.
1: Я помню, когда нужно было что-то сделать в другой город, мы шли на автовокзал, просили, отправляли с водителем, и там уже встречал какой-то специальный человек и уже передавал. Или забирал подарок. А сейчас все уже как будто бы ты в телефончике, да?
0: В Краснодар я вряд ли смогу так сделать.
1: А если теория тысячи рукопожатий, один одному, другой...
0: Ну, это долго будет, у человека сегодня день рождения.
1: Сейчас уже не дойдет.
0: Да.
1: Ой, ладно, чего, так, будем гороскопить в ближайшее время?
0: Да, будем, так у нас еще прекрасный розыгрыш от фермерского вилка-ложка, разыгрываем, да. 500 бонусных баллов.
1: Ну, гороскоп перед этим расскажем.
0: Обязательно?
1: Да, все, скоро гороскоп, потом вилка-ложка, делайте громче, будьте здесь.

0: куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, быстренько заглянем, что там нам сегодня звезды говорят на сегодня. Сегодня у нас магнитные бури. Это от солнца. А что от звезд, расскажет Алина.
2: Овны, сегодня вам важно не разгоняться с самого утра. Энергия есть, но ее лучше направить на завершение, а не на новые старты. Звезды говорят, не начинайте нового, пока не закрыли старое.
1: Тельцы, пятница принесет ощущение устойчивости и желание навести порядок вокруг себя. Ну, что-то вывести из себя, наверное, тоже это к этому относится. Так, сегодня хороший день для финансовых решений, планирования бюджета и бытовых дел. Могут появиться приятные новости, связанные с домом и близкими.
2: Близнецы, сегодня будет много общения, но не все разговоры окажутся пустыми. Среди них может попасться важная информация. День подходит для переписки, встреч и уточнения договоренностей.
1: Так, раки. Сегодняшний день поможет вам немного замедлиться и переключиться на внутреннее состояние. Возможно, вы захотите провести больше времени в спокойной обстановке или с близкими людьми.
2: Львы, сегодня вы можете почувствовать, что часть задач требует вашего личного контроля. Возможны ситуации, где придется взять ответственность или завершить важный этап работы.
1: Девы, сегодняшний день очень подходит для систематизации дел и подведения промежуточных итогов. Вы сможете увидеть, что уже сделано, а что еще требует внимания. Хорошее время для работы с документами и планами. Я извиняюсь, но девам всю неделю говорят систематизация, подведение итогов, документации, вот это все расставить по полочкам.
2: Они такие, да, они это любят. Им приятно такое слышать.
1: Да, как говорится, значит, пора беспокоиться за дев, когда у них это хаос.
2: Ну, это да, это точно. Весы. День благоприятен для честных разговоров и поиска компромиссов. Ну, а вечером, возможно, приятная встреча или событие. Звезды говорят вам, чтобы вы говорили прямо, но мягко.
1: Скорпионы. Пятница принесет ощущение внутренней ясности. Вы сможете лучше понять мотивы людей и причины некоторых событий. Интуиция сегодня у вас особенно точна.
2: Стрельцы, дорогие, день подойдет для завершения рабочих дел и подготовки к выходным. Возможно, интересные идеи, связанные с будущими планами, но совет от звезд: не перегружайте вечер делами, оставьте место для отдыха.
1: Козероги, сегодня вы сможете продвинуться в важном деле, которое требует терпения и последовательности. День благоприятен для структурной работы и анализа результатов. Финансовые вопросы будут требовать внимательности.
2: Водолеям, пятница может принести нестандартные идеи или неожиданные изменения планов. Некоторые события пойдут не так, как вы ожидали, но это откроет новые возможности.
1: Ну и рыбки вы наши. Сегодняшний день будет мягким, но эмоционально насыщенным. Возможны приятные разговоры, вдохновение и ощущение завершенности недели. Хорошее время для творчества и отдыха. Отлично, что завершенность недели. Как будто бы это в пятницу самое
2: логично.
1: То, что нужно, пусть у всех будет все хорошо. Токио Хотел продолжает музыкальный эфир. Так, после короткой рекламы у нас розыгрыш вилки-ложки. Да? Да.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
0: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
0: «Эко-радио» представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на «Эко-радио».
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
4: Так, короткая реклама пролетела. Время 7:47. Пора разыграть сертификат в вилку, ложку. Кто еще не завтракал, берите телефоны и набирайте нам прямо сейчас 41-66-66.
5: Фермерские кафе «Вилка, ложка» предлагают гостям завтраки из деревенских продуктов. Сеть кафе известна своим быстрым обслуживанием и уютной атмосферой. Разыгрался аппетит? Заглядывайте в ближайшее фермерское кафе на завтраки из деревенских продуктов с семьей, друзьями или коллегами. Значит,

0: Выигрываем каждый день 500 бонусных баллов. Фермерская кафе «Вилка, ложка». Чтобы их получить, нужно ответить на вопрос.
1: Ну вот мы сейчас и этот вопрос и зададим участнику нашей сегодняшней игры. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Доброе утро. Как вас зовут?
2: Иван.
0: Иван. Очень приятно. Иван, вы завтракали сегодня?
2: Так, на бегу.
0: На бегу.
1: Значит, пора забежать вилку
0: ложку. Ложку, да, уже основательно сесть, расслабиться и вкусно позавтракать.
1: Сейчас мы вам зададим вопросик, но имейте в виду, что вопросик вообще абсурдный, ну такой шуточный. Как у вас с чувством юмора, Иван? Настроены?
2: Вполне.
0: Вполне.
1: Все, держите в уме, что вопрос такой шуточный.
0: Ну такой, да, с заковыркой. Значит, Иван, что вы не сможете съесть на завтрак кафе «Вилка-ложка», даже если очень захотите и готовы за это заплатить?
1: Я предлагаю еще раз медленно прочитать. Я
0: еще медленнее,
1: раза
0: да?
1: Только понял.
0: Значит, Иван, что вы не сможете съесть на завтрак? Завтрак, тут запомним, на завтрак в кафе «Вилка-ложка», даже если очень захотите.
2: Что так, у нас? Вилку. Обед или ужин?
0: И вы просто молодцы! Мы так переживали, потому что мы не могли понять сами этот вопрос и этот ответ. Иван, вы просто потрясающий.
2: А мне жена подсказала.
0: Иван, ваша жена просто супер. Вот передавайте ей большой привет от нас. И бегом вместе в вилку-ложку на вкусный завтрак.
1: Да, да, да, да, да. Спасибо, спасибо, да. Так, Иван молодец, Иван молодец.
0: А жена,
1: да.
0: Вот видишь, супруга. Иван-то молодец, а супруга-то подсказывает рядом.
1: Ах, да, хорошо.
0: Направляет.
1: Хорошо, да, хорошо.
0: Мужа,
1: да.
0: Вот.
1: Так, мы
0: берем пример.
1: Так, мы на следующей неделе тоже еще раз выигрываем, да?
0: Да.
1: Да, так что в это же время присоединяйтесь к нам, но уже в понедельник. Вилка-ложка, 7.47, 7.45, здесь на Эко-радио.
3: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
4: Завтрак от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».

0: Авторадио. Реклама.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Специальное летнее предложение от «Европласт». Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от «Европласт».
5: 49-48-16. «Европласт». Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16.
6: Европласт.
7: Мама, мама, мам! У меня скоро день рождения!
8: Да?
7: Я хочу праздник только в Леограде!
9: Отличная идея! В Леограде есть готовые пакеты праздников по отличной цене. Идем на день рождения в Леоград. Нижний Тагил, Садовая, 81, второй этаж, 0+.
10: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: На Среднем Урале 8 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Евро стал лауреатом ежегодной премии HR Brand, учрежденной группой Headhunter. Компания удостоилась награды в номинации «Регион» за проект «Еврас Эволюция», программу повышения производительности труда, укомплектованности предприятий и привлекательности рабочих мест. В условиях жесткой конкуренции за персонал компания сделала ставку не на усиление массового найма, а на двукратный рост производительности в течение 10 лет, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». В результате за первые два года производительность выросла на 9%. Удалось уменьшить количество рабочих мест с вредными факторами и повысить укомплектованность предприятий, в том числе благодаря внутренней ротации сотрудников и их переобучению на более востребованные специальности. Фотовыставка «До-после», посвященная реализации федерального проекта «Чистый воздух», начала работу на главном медиаэкране Нижнего Тагила. Экспозиция демонстрирует преобразования, которые произошли в городе благодаря системной работе по снижению вредных выбросов, модернизации промышленности и развитию экологичной городской инфраструктуры, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области. Байкеры поддержали идею езды по выделенным полосам для общественного транспорта. В эфире ОТВ в программе «Акцент» это предложение поддержал председатель Федерации свободных байкеров Владимир Кашкин. По его мнению, это поможет снизить аварийность. Вопросам безопасности на дорогах, а также культуре поведения водителей много внимания уделят на фестивале движения, который пройдет в Екатеринбурге. С 5 по 7 июня пройдут мастер-классы, зрелищные соревнования, мотошоу, паблик-токи, а также выступления Сергея Бабунца, Вячеслава Бутусова и группы «Тише компания». Большинство российских родителей уже определились, как их дети проведут летние каникулы. Самыми популярными вариантами отдыха в 2026 году стали пребывание дома и поездки на дачу или в деревню, следует из данных социологов сервиса Superjob. Согласно исследованию, 33% родителей сообщили, что их дети проведут все лето в городе. Еще 31% планируют отправить школьников на дачу или в деревню. Оздоровительные и спортивные лагеря выбрали 13% опрошенных. Отдых на Черноморском побережье организуют для детей 8% респондентов. По 4% родителей рассказали, что их дети отправятся в путешествие по России или за границу. Среди популярных внутренних направлений – Байкал, Алтай, Кавказ, Москва, Санкт-Петербург, Казань и Калининград. Среди зарубежных – Турция, Египет и Таиланд. По сравнению с прошлым годом, россияне стали немного чаще выбирать для детей отдых за городом, зарубежные поездки и школьные лагеря. О развитии событий мы расскажем вам в следующих

0: Эко-радио. Погода.
1: Так, погода сегодня будет пасмурная. Ожидаются осадки в виде дождя утром, днем, вечером и ночью. Ветер северо-восточный, слабый, температура утренняя 15 градусов. Днем воздух прогреется до +18. Сервис Яндекс.Погода предоставил данные.

0: Да, тепло нам понадобится. Биовульф, девушка-оборотень. Вчера тоже было вот солнышко, а сегодня бах, обернулось солнышко. И не очень даже как будто бы как-то темно. Или это у нас тренировка на окне?
1: Ну, ты так удивляешься, как будто первый раз видишь такую погоду.
0: Как будто первый раз, первый год на Урале живу, да?
1: Да, ну что ты уж. Да, вот сегодня пасмурно, но ничего страшного.
0: Да, это я все как маленький ребенок. Хочу солнечных зайчиков ловить в окошечке. Бликовать вот от часов.
1: Да, потому что сегодня праздник солнечных зайчиков отмечается.
0: Да, сегодня 5 июня. Солнечные зайчики можно запускать. Если солнышко к вам в окошко заглянет, то сделайте это. Ой, я помню, у меня когда собачка была маленькая, я сижу, у меня это от часов бликует на стенке, она за ней бегает, за зайчиком.
1: Чу-чу. Да, это мило.
0: Еще котята еще это любят. Давай, сразу что-то детством такое повеяло, что-то приятное.
1: Да. Да. Так, что еще у нас отмечается?
0: День резиновых уточек в ванной. Что это за детские праздники?
1: Что за детский сад?
0: Что за детский сад? В пятницу прямо, да? Может быть, это такие намеки на то, что, ребята, сегодня пятница, уикенд, едем за город, делаем бассейн, ну и вот эти все водные процедуры, вспоминаем детство. Кто-то, кстати, мы же сегодня еще разговаривали про то, что у нас, наши покупки. Наши слушатели пишут, вот кто-то в 7 утра уже купил себе мангальную зону на дачу. Да? Ты же мне говорила.
1: Ну, вон там в комментариях Антон написал, что купил мангальную зону. Даже фотографию прикрепил Антон.
0: Сегодня утро.
1: Человек в 7 утра покупает мангальную зону.
0: Да,
1: ничего необычного.
0: Да, ничего необычного. Обычный вечер в Тагиле. Обычное утро в Тагиле.
1: Ну да, ну просто проснулся человек. Что бы мне купить?
0: Мангальная зона.
1: Мангальную зону.
0: Нормально. Да? Нормально. Что-то приснился, но не сон, да. Нормально, пятничное утро в Тагиле.
1: Обычно.
0: Мангальная зона.
1: Обычно. Ну, может быть, Антон празднует день кетчупа?
0: Не знаю.
1: Потому что, может быть, он хочет делать шашлык с кетчупом.
0: Ну, а почему бы нет?
1: Ну, потому что празднуется
0: сегодня. Отличное место, мангальная зона, кетчупка.
1: Вчера был интересный вопрос в нашей игре «Радио Утка» про кетчуп, ты помнишь?
0: Да, припоминаю, правда ли, что...
1: Что кетчуп использовался как лекарство.
0: Как лекарство, его продавали в аптеках,
1: да?
0: Ну и представляете, оказывается, да.
1: Да, это правда.
0: Это правда, да. Не только одну кока-колу продавали в аптеках, но и кетчуп тоже. Кетчупом тоже лечились. Ну и как бы сейчас лечится.
1: Ну и Всемирный день окружающей среды. Охрана окружающей среды. Поэтому, друзья, все это прекрасно. Шашлыки на природе, это прекрасно. Но не забывайте о том, что нужно за собой убраться, прибраться и вообще беречь нашу и так хрупкую природу.
0: Да, она нам еще понадобится. Ближайшие
1: лет 30 точно.
0: Да, нужна она еще в целости
1: и сохранности.
0: Да. Так, движемся дальше. Новинка, градусы на ресницах.
2: Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Средство репеллентное, пикник от комаров, мошек, клещей. 159 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: О, приснилось, что я завтрак проспал.
4: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Милая, ну пожалуйста, ну еще разочек, любимый.
7: Еще?
6: Да.
7: Чтобы прямо жарко?
6: Да.
7: Ладно,
8: тогда едем на летнее меню от ресторана «Ем сам».
6: Я обожаю тебя.
9: Когда желания становятся реальностью, попробуйте летнее меню от сети ресторанов «Ем сам». Солнечный взгляд на лето. Хочу лето в «Ем саме».
10: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Жать-то есть куда. Времени-то действительно мало. Знаете, для чего? До времени мало осталось до субботы. Суббота уже завтра, 6 июня. И там на горе Белое завтра состоится одно мероприятие. Классно, расскажу прямо сейчас. Информация на правах рекламы. 6 июня в

0: мороженое, сладкая вата и многое другое. Все это, конечно же, прилагается. Встречаемся 6 июня, уже завтра, в эту субботу, в 13.00 на горе Белой. Подробности уточняйте у организаторов праздника. Город Нижний Тагил, возрастное ограничение 0+. Мы продолжаем. Это если вы, кстати, думали о подарках, да, о покупках, ну, а почему бы не устроить для себя вот поездку, поездка куда-то, провести мероприятие, это же тоже как бы покупка.
1: Да, но нет же.
0: Нет,
1: мы говорим про покупки, которые физические, которые ты, например, приобрел для того, чтобы, не знаю, у тебя был стресс, плохое настроение, ты пошел и купил себе, не знаю, там, штаны.
0: Ну вот, кстати, штаны. Вот я тоже, вот, допустим, собираюсь в какой-нибудь поход или еще что-нибудь. Идешь, покупаешь себе обмундирование. Вот штаны.
1: Ну, это
0: там,
1: да.
0: Там рюкзак, там всякие перчатки, носки, там эти самые, курточку. Вот, и как бы круто тебе настроение. Оно, может быть, и лежит потом полгода без дела.
1: Какие полгода? Оно лежит и уже пылью покрылось.
0: До следующего сезона, да. Возможно, оно лежит. Но когда-нибудь ты достанешь, и тебе такой, бах, порадуешься. А у меня, оказывается, вот тут вот есть супер-пупер-бупер мембрана, технология пропускная одежда.
1: Вот где она у тебя лежит? Хламом на балконе?
0: В ящиках специальных. Шкафных.
1: Шкафных ящиках?
0: Шкафных ящиках, да. Специально есть отделение, в которое заглядывает только моль.
1: Да, у тебя большой шкаф, видимо.
0: Только моль туда заглядывает годами иногда.
1: Вот именно что. Я вот открыла покупки. Что я последнее покупала?
0: Что?
1: Собаке футболку купила.
0: Вот, замечательно. Нужная покупка.
1: Книгу купила.
0: Вот, полезная покупка.
1: Да, что еще?
0: Что еще? Вот так мы и делаем покупки. А если вы думаете, что сделать, как себя порадовать, тут в новостных сетях пишут, что говорят, у нас эти яблочные телефоны подешевеют. Вот 17 Pro Max. А Алина такая говорит, да я знаю, что там скоро новый выходит, конечно, это кому этот металлолом? Кому этот металлолом нужен, уже старый 17 Pro вообще?
1: Ты знаешь, да конечно, я вообще за этим не гонюсь, вот кто-кто, только не я.
0: Конечно, вон на Санкт-Петербургском экономическом форуме, вон вроде бы Сбер какой-то там девайс хочет там секретные фотографии презентовать, может быть это будет отечественный телефон очередной. Может быть.
1: А вот
0: максимальное погружение какое-нибудь, максимально крутой фон, максофон.
1: Может быть. Шикарно. Может быть. Кстати, тут комментарий пишет Сергей Гладких.
0: Так.
1: Про скидки. Даже если они фейковые, приятны. Ну, да. Вот эти скидки, да, когда пишут на футболке, она стоила там, не знаю, 10 тысяч каких-то.
0: Да.
1: А потом цена зачеркнута и 1000 рублей. Приятно.
0: Да.
1: Хотя за 10 никогда никто ее не купит, знаешь.
0: Или вот тут у меня был, да, недавно инцидентик тоже. Распродажа этих вытираются чем? А полотенцем, да. Все, там, среди 7, ликвидация, короче, все, быстро-быстро. Только, как всегда, 24 часа, чтобы купить по супер ценам, там, 1000 рублей за полотенце. В общем, все, бегите, покупайте.
1: Ты купил?
0: Нет, меня это...
1: Остановили
0: коллеги, сказали, ну, ну, захожу я физически в магазин, а они стоят в районе не больше 600.
1: Вот, видишь как?
0: А тут как будто супер скидка, распродажа и 1000 рублей.
1: Вот.
0: Надо подумать всегда. Хорошо, что коллеги разбираются.
1: Да, у тебя коллеги хорошие.
0: Да, вот
1: коллеги,
0: я тоже
1: молодцы.
0: Все, этот металлолом этот яблочный не буду покупать, послушаю коллегу. Движемся дальше, кстати, у нас уже совсем скоро. Что, да через песню, наверное, да, разыграем вот этот номер?
1: Да, конечно.
0: Давай, Дэвида Гетта, послушаем.
2: Мы заряжаем твое утро.

0: Вот это номер.
1: Так. Да, да.
2: Вау. Вот это трек.
1: Вот это начало, да. Да, да, да. Пора, пора, пора, пора. Не только на двухколесных. Пора порадоваться. Так, запускаю я, значит, то, что мы запускаем обычно в это время. А это именно генератор случайных чисел. Звук запой.
2: Ну все, давай, остановимся. Вот этот номер прямо сейчас у нас играет 238 и следующие комбинации. 283, 328, 382, 823 и 832.
1: Так, а ты сможешь это сделать, закрыв левый
2: глаз? Да нет, конечно, ты издеваешься. Я еле двумя-то прочитала. Нет, это слишком. Значит, если вы счастливый обладатель такого автомобильного номера, то вы нам звоните по телефону 41-66-66.
1: Да?
2: Да. Ну а пока к новостям. Тут про шопинг-то мы все говорим. Я тут тоже увидела новость, что россиянок начали отправлять в клиники для лечения от шопинга.
1: Давно пора.
2: Да.
1: Ура!
2: Врачи обещают полное исцеление от шопоголизма всего за один курс.
1: Да, боже мой, да если ваши бы эти правильные бы слова, то это было бы это просто исцеление бы нашей всей нации, что ли.
2: Ну а что?
1: А что?
2: Доброе утро.
1: Спросим нашего слушателя. Здравствуйте.
3: Алло.
2: Доброе утро. Как вас зовут?
3: Доброе утро, Гадир.
1: Еще раз, пожалуйста, как зовут вас? Не расслышан?
3: Гадир.
1: У вас какое-то интересное имя, я не понимаю, еще раз.
3: Гадир.
1: Гадир?
2: Гадир?
3: Да, верно.
2: О, красиво. Так величественно. Какой у вас автомобильный номер?
3: 382.
2: 382. Подходит? Подходит.
1: Да,
2: отлично. А, как у вас настроение?
3: Отлично, спасибо. Как у вас?
2: У нас все супер. У нас все отлично. Вы за рулем?
3: Да, за рулем. Просто погода подводит сегодня.
2: Погода, да. Но...
1: Ну, придется окошко все равно открыть.
2: Да, придется открыть, припарковаться. Припарковаться сначала, потом открыть и прокричать. Я выиграл в утреннем шоу на Эко-радио. Готовы?
3: Да, готов.
2: Отлично. Погнали.
4: Я выиграл на Эко-радио.
2: Ура! Супер. Супер. Мы сегодня отмечаем, обсуждаем шопинг. Как вы любите совершать покупки? Онлайн или сами ходите по магазинам? Давайте, делитесь, будем болтать.
3: Сами?

0: О, ну это хорошо, потому что век цифровых наших технологий все делают покупки через телефон.
1: Вот хоть кто-то, да, куда? Хоть кто-то нас поддерживает, пощупать, потрогать, примерить.
0: А похвастайтесь, что вы купили последнее для себя, чтобы вас порадовать?
2: Продуктовом магазине.
0: Продуктовом магазине. Вот так, все очень просто. Ну, а что?
1: А что? Мужчины, да, все больше о практическом думают. О еде, вот, может быть, для автомобиля что-то, да и поесть.
2: А вы авокадо покупали вот недавно? Ну, невкусный был.
1: Невкусный. Кто? Я не расслышал опять.
2: Авокадо.
0: Авокадо.
1: А, авокадо, да. Так к вопросу о вчерашней у нас это летней еде. Так, спасибо за совет.
0: Авокадо пока не берем.
1: Пока авокадо не берем.
0: Оставайтесь на линии за эфиром, обязательно расскажем, как забрать ваш подарок. Я напоминаю, дорогие любители, мы в будние дни в 8:30 каждый день играем и дарим подарки. Это Карадио.
3: Включайся!

0: радио. Реклама.
1: Мама, мама, мам! У меня скоро день рождения.
2: Да?
1: Я хочу праздник только в Леограде.
2: Отличная идея. В Леограде есть готовые пакеты праздников по отличной цене. Идем на день рождения в Леоград.
3: Нижний Тагил, Садовая, 81, второй этаж. 0+.
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле?
5: Белые медведи в Нижнем Тагиле!
6: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!

0: в продаже. 2026 год. 0+.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Новый автомобиль – это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили Cherry и Tenet – это не только современные технологии и продуманные решения. Это дилер, которому доверяют. Русальянс – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Здесь легко принять правильное решение. Русальянс – выбор, который оправдан. Приезжайте на фестивальную 5Б «Строение 5», Нижний Тагил, 43-43-42, 2026 год.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров

0: мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: 10-360!
3: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
2: Дети! 360!
3: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.

0: смотреть, узнаем, что нам звезды говорят. На сегодня пятница пройдет под знаком завершения дел и эмоциональной разгрузки. А то мы не знали. Спасибо, Венера. Спасибо, Юпитер.
1: Сразу песня. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер.
0: Да-да-да.
1: Да, подробнее узнаем. Овны, сегодня вам важно не разгоняться с самого утра. Энергия есть, но ее лучше направить на завершение, а не на новые старты. Звезды говорят, не начинайте нового, пока не закрыли старое.
0: Тельцы, пятница принесет ощущение устойчивости и желание навести порядок вокруг себя. Это хороший день для финансовых решений, планирования бюджета и бытовых дел. Могут появиться приятные новости, связанные с домом и близкими.
1: Близнецы. Сегодня будет много общения, но не все разговоры окажутся пустыми. Среди них может попасться важная информация. День подходит для переписки, встреч и уточнения договоренностей.
0: Раки. Пятница поможет вам немножечко замедлиться и переключиться на внутреннее состояние. Возможно, вы захотите провести больше времени в спокойной обстановке или с близкими людьми.
1: Львы, сегодня вы можете почувствовать, что часть задач требует вашего личного контроля. Возможно, ситуация, где придется взять ответственность или завершить важный этап работы.
0: Девы, сегодняшний день очень подходит для систематизации дел и подведения промежуточных итогов. Вы сможете увидеть, что уже сделано, а что еще требует внимания. Совет дня от звезд: наведите порядок в мелочах, они влияют на общий результат.
1: Весы, сегодня может появиться необходимость договориться о чем-то важном или прояснить отношения. День благоприятен для честных разговоров и поиска компромиссов. Звезды говорят, говорите прямо, но мягко.
0: Так, далее у нас скорпионы. Итак, скорпионы, пятница принесет ощущение внутренней ясности. Вы сможете лучше понять мотивы людей и причины некоторых событий. Сегодня доверяйте наблюдениям, а не только словам.
1: Стрельцы, день подойдет для завершения рабочих дел и подготовки к выходным. Возможно, интересные идеи, связанные с будущими планами. Но, дорогие стрельцы, не перегружайте вечер делами, оставьте место для отдыха.
0: Ну а козероги сегодня смогут продвинуться в важном деле, которое требует терпения и последовательности. День благоприятен для структурной работы и анализа результатов. Уважаемые козероги, не отвлекайтесь сегодня на второстепенное.
1: Водолеи, пятница может принести нестандартные идеи или неожиданные изменения планов. Некоторые события пойдут не так, как вы ожидали, но это откроет новые возможности.
0: Ну а вот у рыб сегодняшний день будет мягким, но эмоционально насыщенным. Возможны приятные разговоры, вдохновение и ощущение завершенности недели. Позвольте себе просто плыть по течению, уважаемые рыбы.
1: Ой, хорошо!

0: Эко-радио. Реклама.
1: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn Air Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn Air Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 37-05-65, 2026 год.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

Считайте, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: На Среднем Урале дожди и 9 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Евро стал лауреатом ежегодной премии HR Brand, учрежденной группой Headhunter. Компания удостоилась награды в номинации «Регион» за проект «Еврас Эволюция», программу повышения производительности труда, укомплектованности предприятий и привлекательности рабочих мест. В условиях жесткой конкуренции за персонал компания сделала ставку не на усиление массового найма, а на двукратный рост производительности в течение 10 лет, пишет паблик ВКонтакте «Качканарский четверг». В результате за первые два года производительность выросла на 9%. Удалось уменьшить количество рабочих мест с вредными факторами и повысить укомплектованность предприятий, в том числе благодаря внутренней ротации сотрудников и их переобучению на более востребованные специальности. Фотовыставка «До-после», посвященная реализации федерального проекта «Чистый воздух», начала работу на главном медиаэкране Нижнего Тагила. Экспозиция демонстрирует преобразования, которые произошли в городе благодаря системной работе по снижению вредных выбросов, модернизации промышленности и развитию экологичной городской инфраструктуры, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области. Байкеры поддержали идею езды по выделенным полосам для общественного транспорта. В эфире ОТВ в программе «Акцент» это предложение поддержал председатель Федерации свободных байкеров Владимир Кашкин. По его мнению, это поможет снизить аварийность. Вопросам безопасности на дорогах, а также культуре поведения водителей много внимания уделят на фестивале движения, который пройдет в Екатеринбурге. С 5 по 7 июня пройдут мастер-классы, зрелищные соревнования, мотошоу, паблик-токи, а также выступления Сергея Бабунца, Вячеслава Бутусова и группы «Тише компания». Большинство российских родителей уже определились, как их дети проведут летние каникулы. Самыми популярными вариантами отдыха в 2026 году стали пребывание дома и поездки на дачу или в деревню, следует из данных социологов сервиса Superjob. Согласно исследованию, 33% родителей сообщили, что их дети проведут все лето в городе. Еще 31% планируют отправить школьников на дачу или в деревню. Оздоровительные и спортивные лагеря выбрали 13% опрошенных. Отдых на Черноморском побережье организуют для детей 8% респондентов. По 4% родителей рассказали, что их дети отправятся в путешествие по России или за границу. Среди популярных внутренних направлений – Байкал, Алтай, Кавказ, Москва, Санкт-Петербург, Казань и Калининград. Среди зарубежных – Турция, Египет и Таиланд. По сравнению с прошлым годом, россияне стали немного чаще выбирать для детей отдых за городом, зарубежные поездки и школьные лагеря. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: Так, кто там говорил о дожде? Синоптики из сервиса Яндекс.Погода говорили сегодня, говорят, сегодня будет пасмурно, утром дождь, днем дождь сильнее, вечером дождь чуть поменьше, ночью тоже небольшой дождь. Собственно, что мы видим за окном? За окном дождь. Не обманули. Синоптики из сервиса Яндекс.Погода. Так, северо-восточный ветер слабый. Температура утром 15 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 18.

0: Доброго утра, новый музыкальный час. Александр Данилов и Алина Геринг здесь.
1: Доброе! Доброе утро, всем привет. Ну что, у нас 9.11 на наших эфирных. А ты, кстати, в курсе, я вчера тоже новость видела, что больше половины зумеров не умеют определять время по стрелочным часам.
2: Слушай, ну как так-то? Я знаю, что они телефон этот не могут крутить, этот, который крутится. А как это по стрелкам-то не обязательно? Ну
1: да.
2: Что, куда мир катится? Срочно
1: тяжело.
2: Всем выдать часы.
1: Да, тяжело.
2: Срочно.
1: У меня даже есть знакомая, которая тоже не умеет это.
2: Да ладно,
1: время.
2: Мне кажется, это из разряда шуток.
1: Я серьезно тебе говорю. Она просто говорит, я не понимаю, как это делать.
3: Oh my God.
1: И самое интересное, что... Что хотела тебе сказать? А, на сайте группы BTS.
2: Так.
1: Знаешь, такую группу у нас тоже она играет постоянно. Зумеров заставляли определять время по часам, чтобы купить билеты. Один из сайтов по продаже. Нужно было, ну, сайту понять, что ты не робот, и нужно было определить время по таким часам. И они не справлялись, они не могли определить время и купить билет.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
1: Вот так вот, да, представляешь? Вот поколение, которое выросло на электронных часах, на время, на телефоне.
2: С цифрами.
1: Показалось, что это просто задача невыполнимая.
2: Вот никогда не знаешь, где надо соломку подкладывать, да?
1: Ну вот тут пишут, что зумеры с трясущимися руками пытались понять, где какая стрелка, ошибались, перезагружали страницу и в отчаянии искали круглые варианты типа 12 или 3.30, ну чтобы это было полегче.
2: Ну, может, это корейские зумеры, может, наши-то, может,
1: наши-то
2: знают.
1: Я тебе говорю, наши тоже не знают.
2: Так, уважаемые родители, кто сейчас везет своих чат, там, куда вы там везете, в школу?
1: Ну, школа, это уже школа, не в школу, да? Не в школу. Куда? Школа уже закончилась.
2: Спросите-ка их. Как они? Ну, могут они определить часы? Может быть, вы, может, не знаете
1: вот,
2: об этой
1: проверить.
2: Способности. И если такое не произошло, то срочно идем в магазин

0: часов, где продаются часы со стрелками, и покупаем часы со стрелками. Пусть учатся.
1: Да, правильно.
0: Это надо уметь. Но это
1: вот так
0: надо
1: вот
0: знать.
1: Вдруг вот жизнь, не знаешь, где тебя подловит. Бац, вот надо будет концерт. На концерт билеты покупать, а там тебе заставят время сказать.
0: Да.
1: И что делать?
0: Да. А как же тогда понять вот эти вот мемы там, знаешь, там на полшестого, там, вот это вот.
1: Нет,
0: на 15:20, там, 12:00.
1: Ну, 12:00 и полшестого — это еще самые легкие варианты.
0: Четверть часа,
1: ну,
0: четверть
1: вот
0: часа,
1: это,
0: да, вот это вот, вот вторая четверть часа, третья
1: без
0: четверть
1: 15.
0: Часа. Без 15, да.
1: Пять минут такого, да.
0: Пять минут такого, да. Пять минут до закрытия магазина осталось.
1: 25 минут пятого.
0: Пять минут, 25 минут, сколько? Да, это же сколько всего минусов.
1: В общем, друзья, да, нужно как-то это...
0: Обязательно проверить, посмотреть. Посмотреть, проверить. Так, ну это мы тут собрались. Люди, которые умеют пользоваться часами, еще и телефонами, крутилками. А еще и музыку старую слушают. Вот предлагаем сейчас послушать опять композицию, которая вышла 20 лет назад.
1: Я ее просто обожаю. Я вот, я не знаю, мне кажется, я сейчас уйду в разнос. Я буду танцевать.
0: Буквально на 5 лет она помоложе тебя.
1: Ну да. Мне было, получается, 5 лет, когда она вышла.
0: Когда группа «Черноглазый горох», когда ВИА, так скажем, сейчас импортозамещение, сейчас слова замещения, когда ВИО «Черноглазый горох» представила свою композицию на творческом конкурсе талантов в Лос-Анджелесе. Участники ВИА: Ферги, Табу, Вилаем, Apple D App, Данте Сантьяго, Джей Рей Соул.
1: Но какую композицию крутую они сделали? Я не могу. Я просто, ну, вообще.
0: Да,
1: ну,
0: предлагаю,
1: ну,
0: от слов перейти к делу и сделать погромче свои радиоприемники.

0: Ну что же, нотка ностальгии утром.
1: Ну что вы делаете со мной, а? Ну просто третий день подряд, четвертый. Я просто не могу.
0: Да. Черноглазый горох.
1: Я
0: только
1: обожаю.
0: Что в эфире радио. Далее реклама.
2: Эко-радио. Реклама. Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
5: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Мороженое двухслойное, лесная магия, ведерко. Всего 245 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
7: Нижний Тагил, 2026 год.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: лучшая, самая близкая дорога к тебе – это какой-то подарок.
1: Ой, да.
0: Это покупка, либо если дорога к себе, то покупка для себя любимого какого-нибудь, чего-нибудь милого. Сегодня мы вспоминаем, говорим, что же вы чаще всего покупаете. А, нет, где же вы чаще всего покупаете?
1: Да.
0: Вот я-то все это материальном, да, материальном. Вот оно, козерожье, вот это продвигаю, пробиваю.
1: Да, где вы чаще покупаете? Значит, онлайн, только офлайн, например, надо посмотреть, пощупать, потрогать, примерить. И так предпочитаете, ну, или где скидки, там и я, неважно, где это.
0: Mm-hmm.
1: Но вот на самом деле онлайн сейчас тоже делает интересные новые штуки. Можно онлайн примерить вещь.
0: Как это?
1: Ну, делают искусственным интеллектом. Ты загружаешь фотографию.
0: Себя?
1: Да. И
0: голову?
1: Выбираешь, ну нет, ну смотря что ты покупаешь. Если кепку, то голову. Ну, в общем, есть такие онлайн-примерочные сейчас, да, чтобы человек посмотрел, как на тебе это сидит.
0: А то я представить не могу.
1: Ну, некоторые не могут. Ну, это странно, согласись.
0: Некоторые через время посмотреть не могут.
1: Это странно. Ну, это же...
0: Очень странно, очень.
1: Но такое вот делают.
0: А я тут смотрел статейку, что вот для таких, кто используется онлайн-примерочными, чтобы будьте внимательны, потому что там собираются все ваши биометрические данные. Ну, то есть ты кому-то отправляешь свою физиономию слева, справа, и не только параметры лица, но и как бы всех остальные параметры тела. Это же опасно?
1: Это опасно. Но у нас разделяются вообще на самом деле голоса. Покупают,
0: да?
1: И онлайн, и так, и за скидками тоже следят.
0: Ну, я, по-моему, наверное, и так. Не то, не все, что называется.
1: Не то, не ме.
0: Не бе, не менее, да.
1: Не то, не сет. Я смотрю, ты не бе, не
0: мя. Не то, не сет, не это, не одевает.
1: Ну, хорошо. А ты как мужчина, любишь ли ты ходить за покупками со своей второй половинкой?
0: Нет. Да, нет. Ну, как будто бы я люблю в начале вечеринки, а потом уже, когда после нескольких часов уже...
1: Уже тяжело становится.
0: Да, да, да. Сначала идея это все вдохновляет, но потом через
1: пару... Ну, я на самом деле тоже вот со своей второй половинкой тоже тяжело на самом деле.
0: Есть шанс, что после этого похода ты станешь... Это уже будет... Вы будете не половинки.
1: Да нет, ты что ты говоришь такое?
0: Вообще половинки, но отдельные. Но отдельные половинки.
1: Нет.
0: Ой, вы не ссорились там?
1: Да вообще...
0: Потому что
1: с мужчинами тоже ходить тяжело.
0: Да, конечно, конечно. После одного-двух магазинов ты уже как будто бы тебе все сливается. Уже все в одном, уже без разницы, что, давайте уже что-нибудь.
1: Да, ну нет. А некоторые говорят, ну давай еще, ну не знаю. Вроде добьюсь того, что мы зайдем в примерочную, померим. Все, подошло, красиво. Все, ну вроде, пойдем покупать. Ну, не знаю. Давай, ну подумаем.
0: Давай еще что-нибудь померим.
1: Давай, ну посмотрим, давай, может... Может быть, вот это вот вообще просто взрыв мозга.
0: Взрыв мозга, взрыв мозга. Но это все равно приятнее, чем сделать неизвестно где, неизвестно как приедет заказ. Ты в этой маленькой примерочной стоишь, меряешь.
1: Да, это тоже не очень приятно.
0: Смотришь, ну, как-то тут все...
1: А вот как вот на фотографии было красиво, да, когда ты заказывал.
0: Ожидание, реальность, почему-то всегда разные.
1: Да, и ты такой думаешь, что на мне будет сидеть так же, как вот на этой красивой девушке. А приходит...
0: Или ты что-то, да, или какой-то. Или ты что-то покупаешь, он в интерьере в таком дизайнерском, как красиво смотрится вот эта вещь. Ставишь с твоими обшарпанными обоями, почему-то.
1: Не, почему-то вот не очень смотрится, да?
0: Не очень сходится.
1: Интересно, почему.
0: Интересно, почему. О, интересно. Так, ладно, движемся дальше. Леди Гага у нас прямо сейчас. Там Елена Караулова. Или что, сразу после Леди Гаги поиграем?
1: Не знаю, ты хозяин, решай.
0: Давай, да, давай через две песни. У нас будет охота на утку. Погода сегодня позволяющая, да, подходящая, поохотиться. Так что одевайте сапоги непромокаемые, берите, открывайте свой чердачок знаний. У нас будут сегодня...
1: Ну, немного удачи тоже.
0: Немного удачи, да. Хитрые, каверзные вопросы, все больше связаны. Так, повезет. Утки. Утки уже готовы.
1: Утки готовы.
0: Да. В общем, через две песни. Звони нам по телефону 41 66 66. Будем

0: радио.
1: Ну что, дорогие наши охотники за утками, вы готовы отвечать на вопросы, ловить нашу утку?
2: Немного посмеяться, немножечко расслабиться, да. Прямо сейчас набирайте номер телефона 416666. 416666, номер нашей студии. Немного посмеемся, узнаем некоторые факты. Сегодня у нас будут факты о покупках.
1: Да. Чтобы забрать подарок, нужно будет ответить на...
2: На три вопроса правильно. Да, делаем три
1: правда
2: выстрела.
1: Правда или ложь?
2: 41, 66, 66. А у меня тут, кстати, кнопка была не нажата. Сейчас нажата. Вот сейчас нажата. Так, мы говорим о покупках. Что-то всех, походу, дождь слил.
1: Испугал.
2: Между прочим, да, за окном-то у нас там гроза. Как это, не... Есть не летная погода, а это какая не охотничья погода.
1: Ну, не знаю. Я не знаю, какая погода для охоты нужна.
2: Ну, я тоже не знаю.
1: Может, для тихой охоты вот дождь как раз отлично. Грибы пойдут.
2: Да, кстати, да, да, да, грибы. Кстати, говорят, что вот он как раз гриб, для грибов хорошая погода сложилась. Сейчас осталось только
1: подождаться
2: дождя,
1: да,
2: и они прям пойдут, пойдут, пойдут. Так же, как наши слушатели после дождя появляются. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
1: Доброе утро. Как вас зовут?
3: Доброе утро. Олеся меня зовут.
1: Олеся, очень приятно. Олеся, вы готовы ловить нашу утку и отвечать на вопросы?
3: Ну, давайте попробуем.
1: Попробуем. Поехали.
2: Бодрый голос. Бодрый голос.
1: Олеся, молодец. Поехали. Первый вопрос. Олеся, правда ли, что первым товаром, проданным через интернет, была книга?
2: Правда или нет? Как вы думаете?
3: Я думаю, нет.
1: Олеся думает, что это ложь. Давайте
2: это
1: проверим,
2: ложь.
1: Что нам скажет утка.
4: Ну, теперь вся утка наша.
1: Да, Олеся, вы правильно подумали. Это популярный миф. Фактически первой безопасной онлайн-покупкой был музыкальный компакт-диск певца Стинга, поэтому это ложь. Поехали, второй вопрос. Олеся, правда ли, что тележки в магазинах иногда специально делаются колесом, которое слегка уводит в сторону? Правда это или нет? Они специально это делают?
3: Нет, мне кажется, это неправда.
1: Неправда. Проверим.
2: То есть все-таки тележки это не сами магазины?
1: Да, что это ложь. Давайте проверим.
4: Ну, теперь вся утка наша.
1: Ну, конечно, Олеся, вы правы. Это миф тоже популярный, и кривые колеса это не специально

0: уводит их
1: просто
0: в сторону.
1: Просто так случается, да, от жизни.
0: Да, износ тележек и так далее.
1: А я, честно говоря, думал все-таки, что это специально подпиливают, чтобы тебе вот уносило больше вот такой вот к чипсам.
0: К чипсам, да, или к шоколадкам, да. Поехали дальше.
1: Олеся, вы хорошо идете. Вы прямо молодцы, у вас прямо...
2: Еще бы разок бы.
1: Да, все верно, давайте пробуем.
0: Да, у нас остался последний вопрос, и нужно дать правильный ответ, и подарок ваш. Значит, Олеся, правда ли, что в некоторых странах есть автоматы по продаже автомобилей?
1: Ух ты.
0: Да, правда это или нет? Автоматы?
2: Автоматы?
0: Да, автоматы по продаже автомобилей. Вот такие же автоматы, как вот шоколад можно купить, воду. Вот такие.
2: Нет, мне кажется, нет таких.
0: Нет. Проверим. Утка посмеялась. На самом деле это реальность. В некоторых странах существуют гигантские вот эти автоматы для выдачи автомобилей, которые сделают процесс покупки похожим на приобретение напитка или снека. И самые известные концепции, они в США, Китае, Сингапуре, в таких странах
1: реализуются. Ребята, да.
2: Да, понятно, будем знать.
0: Да, будем знать. Олесь, вы не расстраивайтесь, и мы будем играть в эту игру еще на следующей неделе. Да, в это же время будем вас ждать, охотница за утками. Итак, друзья, ну вот так вот, вот так.
1: Вот так вот на последний, да, хорошо шли, и вот чуть-чуть. Автомат, да,
0: ну,
1: значит,
0: могу,
1: автомат
0: да.
1: по продаже автомобилей.
0: Автоматы, да, существуют, существуют, такое уже есть.
1: Ну почему бы у нас тоже не вести? Было бы максимально удобно.
0: Но сомнительно.
1: Максимально быстро.
0: Ну я бы не
1: максимально
0: ты
1: недорого,
0: говоришь человеку, который не умеет заправлять автомобиль, про какие покупки.
1: А что пришла с сенсором, там на сенсор нажала, там тик-тик-тик.
0: Потом,
1: и тебе тик-грант выдали. Грант для Алины.
0: Геринг,
1: да. Грант для Алины.
0: Не знаю.
3: Радио «Утка».

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Время летит незаметно, вот неделька пронеслась, уже пятница, пятый день лета. Что нам сегодня говорят звезды, рассказываем.
2: Овны, сегодня вам важно не разгоняться с самого утра. Энергия есть, но ее лучше направить на завершение, а не на новые старты.
1: Тельцы, пятница принесет ощущение устойчивости и желание навести порядок вокруг себя. Это хороший день для финансовых решений, планирования бюджета и бытовых дел.
2: Близнецы, сегодня будет много общения, но не все разговоры окажутся пустыми. Среди них может попасться важная информация. Звезды советуют фильтровать входящие сообщения и не распыляться. Ну а к вечеру, возможно, легкая усталость от информационного потока.
1: Раки. Сегодняшний день поможет вам немного замедлиться и переключиться на внутреннее состояние. Возможно, вы захотите провести больше времени в спокойной обстановке или с близкими людьми. Сегодня для вас восстановление важнее активности.
2: Львы. Сегодня вы можете почувствовать, что часть задач требует вашего личного контроля. Возможно, ситуации, где придется взять ответственность или завершить важный этап работы. Ну и совет от звезд. Завершайте начатое с достоинством. Не спешите.
1: Так, далее девы. Итак, девы, сегодняшний день очень подходит для систематизации дел и подведения промежуточных итогов. Вы сможете увидеть, что уже сделано, а что еще требует внимания. И совет дня от звезд – наведите порядок в мелочах.
2: Весы, сегодня может появиться необходимость договориться о чем-то важном или прояснить отношения. День благоприятен для честных разговоров и поиска компромиссов. Ну, а вечером, возможно, приятная встреча или событие.
1: Скорпионы, пятница принесет ощущение внутренней ясности. Вы сможете лучше понять мотивы людей и причины некоторых событий. Интуиция сегодня особенно точна, так что доверяйте наблюдениям.
2: Стрельцы, день подойдет для завершения рабочих дел и подготовки к выходным. Возможно, интересные идеи, связанные с будущими планами. Ну а звезды говорят, не перегружайте вечер делами. Оставьте место для отдыха.
1: Козероги, козероги, сегодня вы сможете продвинуться в важном деле, которое требует терпения и последовательности. День благоприятен для структурной работы и анализа результатов. Финансовые вопросы будут требовать внимательности.
2: А водолеям пятница может принести нестандартные идеи или неожиданные изменения планов. Некоторые события пойдут не так, как вы ожидали, но это откроет новые возможности.
1: Ну, а у рыб сегодняшний день будет мягким, но эмоционально насыщенным. Возможны приятные разговоры, вдохновление и ощущение завершенности недели. Хорошее время для творчества и отдыха. Рыбы, позвольте себе просто плыть по течению.
2: Ой, я и всем желаю такого.
1: Ну, а что-то пятница, да, можно расслабиться, получить удовольствие, впереди хорошие выходные, дождики, да, немножко пасмурно.
2: Ну, ничего страшного.
1: Ну, когда нас это пугало, да.
2: Никогда не пугало.
1: Никогда. Всем хороших выходных, всем хорошего уикенда, хорошего дня.
2: Пока.
1: Пока-пока.

0: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 10 часов на Среднем Урале. Всем доброе утро.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Евро стал лауреатом ежегодной премии HR Brand, учрежденной группой Headhunter. Компания удостоилась награды в номинации «Регион» за проект «Еврас Эволюция», программу повышения производительности труда, укомплектованности предприятий и привлекательности рабочих мест. В условиях жесткой конкуренции за персонал компания сделала ставку не на усиление массового найма, а на двукратный рост производительности в течение 10 лет, пишет паблик ВКонтакте «Качканарский четверг». В результате за первые два года производительность выросла на 9%. Удалось уменьшить количество рабочих мест с вредными факторами и повысить укомплектованность предприятий, в том числе благодаря внутренней ротации сотрудников и их переобучению на более востребованные специальности. Фотовыставка «До-после», посвященная реализации федерального проекта «Чистый воздух», начала работу на главном медиаэкране Нижнего Тагила. Экспозиция демонстрирует преобразования, которые произошли в городе благодаря системной работе по снижению вредных выбросов, модернизации промышленности и развитию экологичной городской инфраструктуры, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области. Байкеры поддержали идею езды по выделенным полосам для общественного транспорта. В эфире ОТВ в программе «Акцент» это предложение поддержал председатель Федерации свободных байкеров Владимир Кашкин. По его мнению, это поможет снизить аварийность. Вопросам безопасности на дорогах, а также культуре поведения водителей много внимания уделят на фестивале «Движение», который пройдет в Екатеринбурге. С 5 по 7 июня пройдут мастер-классы, зрелищные соревнования, мотошоу, паблик-токи, а также выступления Сергея Бабунца, Вячеслава Бутусова и группы «Тише компания». Большинство российских родителей уже определились, как их дети проведут летние каникулы. Самыми популярными вариантами отдыха в 2026 году стали пребывание дома и поездки на дачу или в деревню, следует из данных социологов сервиса Superjob. Согласно исследованию, 33% родителей сообщили, что их дети проведут все лето в городе. Еще 31% планируют отправить школьников на дачу или в деревню. Оздоровительные и спортивные лагеря выбрали 13% опрошенных. Отдых на Черноморском побережье организуют для детей 8% респондентов. По 4% родителей рассказали, что их дети отправятся в путешествие по России или за границу. Среди популярных внутренних направлений – Байкал, Алтай, Кавказ, Москва, Санкт-Петербург, Казань и Калининград. Среди зарубежных – Турция, Египет и Таиланд. По сравнению с прошлым годом, россияне стали немного чаще выбирать для детей отдых за городом, зарубежные поездки и школьные лагеря. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 18 градусов. Облачно, дождь, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в норме.
2: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Филатов и Кэра со свежей композицией среди счастливых людей, то есть среди нас, ведь даже дождь не способен повлиять на наше настроение. Все-таки пятница, 5 июня, лето и выходные только начинаются, а с вами проведу их я, Алексей Подольский, в прямом эфире Эко-радио. Всем привет! В этом музыкальном услышимся с Сергеем Лазаревым, Бервулф, Клавой Кока и множеством другим крутых исполнителей. Ну а прямо сейчас Purple Disco Machine исполнит трек Honey Boy. Слушаем.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Милая, ну пожалуйста, ну еще разочек, любимый.
0: Еще?
1: Да.
0: Чтобы прямо жарко?
1: Да.
0: Ладно, тогда едем на летнее меню от ресторана «Ем сам».
1: Я обожаю тебя.
2: Когда желания становятся реальностью, попробуйте летнее меню от сети ресторанов «Ем сам». Солнечный взгляд на лето. Хочу лето в «Ем саме».
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
7: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
8: Санаторий «Ленёвка». Профессиональные медицинские услуги для всех. Современные процедуры для здоровья и красоты. Даже если вы не отдыхаете в санатории. Водородотерапия продлевает молодость и долголетие. Карбокситерапия, газовые инъекции. Озонотерапия, повышение иммунитета, лечение герпеса, грязелечение или фитообертывание. Все виды массажа и другие процедуры. Запись обязательно. Звоните 378-628. 378-620. Не забудьте взять паспорт для заключения договора. Санаторий «Ленёвка». Забота о вашем здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Нижний Тагил.
9: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Французские супруги Вероник и Дамьен из городка Сан-Винсан любят играть в питанг. Это популярная игра, в которой нужно бросать металлические шарики. Супруги признались, что они немного неряшливы и по вечерам оставляли шары во дворе. Кто-то этим воспользовался. Шарики начали пропадать. Тогда хозяева установили камеру слежения и увидели воровку. Ею оказалась лиса. Удивительно, что животное возвращалось снова и снова ради несъедобной добычи. Супруги уже не злятся, а относятся к этому как к забавному приключению. На один из шаров они прикрепили трекер и надеются, что лиса приведет их к своему тайнику. В Великобритании официально начался сезон таинственных узоров на полях. Первый в этом году рисунок обнаружили в графстве Уилтшир. Он выполнен в форме гантели и находится рядом с древним курганом Силбери-Хилл, крупнейшим подобным памятником в Европе. Кто именно создает такие узоры, до сих пор неизвестно. Одни считают, что это дело рук творческих людей-художников. Другие уверены, что за орнаментами стоят потусторонние или даже инопланетные силы. Пока ученые спорят, а фермеры вздыхают над испорченными посевами, туристы радуются. Появился еще один повод поглазеть на загадки природы. На острове Чэнгчао рядом с Гонконгом прошел традиционный фестиваль булочек. Главное событие – восхождение на 14-метровую башню, которая начинается ровно в полночь. 9 мужчин и 3 женщины должны как можно быстрее добраться до верха и наполнить свои сумки булочками. Побеждает тот, кто наберет больше всех. Жюри также учитывает высоту, на которой были собраны булочки. В этом году королем и королевой стали пожарный Джейсон Кхок и спортсменка по ледолазанию Джанет Кхун. Джейсон побеждает уже в 11-й раз. Считается, что булочка с самого верха приносит удачу. И, видимо, наш победитель хранит их все. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News. We're already past temptation.

Сергей Лазарев с душераздирающей композицией «Последний танец». Совсем недавно прошла неделя выпускных школьных балов, на которых были медляки, после которых молодые люди отправились во взрослую жизнь. Многое забудется, но все же остается вероятность, что для некоторых этот танец был не последним. Напротив, их любовь станет крепче, и в дальнейшем они построят семейные узы. Поживем, увидим, а прямо сейчас сыграет коллаборация от Сары Бариус на «Get Time to Be». Хорошее время для начинаний, если в русском переводе. Всем хорошего дня на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены. Без посредников. Звоните. 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Swedish House Mafia с песней Save the World играли только что в ваших радиоприемниках. Хотят спасти мир музыканты из Швеции, и все мы прекрасно знаем. Чтобы сохранить сохранность, тавтология небольшая получилась, ничего страшного, чтобы человечество было вместе, все начинается с любви к себе и своему ближнему, поэтому если ваш день начинается с заботы, то вы уже на шаг впереди к цели, даже не представляете как. Вот и исполнители 5 утра и Ваня Дмитриенко говорят, не представляешь. Именно поэтому они вырываются в музыкальный эфир Эко-радио, чтобы укрепить веру всех в свои возможности.
1: Эко-радио.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Дети, 360!
3: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали.
4: В субботу в 12 дня
5: и в воскресенье в 16 часов.
2: Дети, 360!
5: О правильном детстве дошколят на полную катушку.
4: Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.
6: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
7: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио
6: «Территория звука».

0: Это радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Замороженную клубнику для приготовления вкусного варенья покупайте в Светофоре. Всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
6: Нижний Тагил, 2026 год.
7: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 11 часов на среднем Урале. Всем хорошего дня.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Здравствуйте. В эфире новости губернии. До старта международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге осталось 100 дней. Ожидается, что его гостями станут представители более чем 190 стран. Губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил обратный отсчет. С 11 сентября столица Среднего Урала на несколько дней станет центром мировой молодежной культуры, творчества, инициативы и дружбы, подчеркнул глава региона. Напомним, фестиваль пройдет с 11 по 17 сентября 2026 года. Международный фестиваль молодежи объединит на инновационных площадках региона более 10 тысяч активных, творческих и энергичных ребят со всего мира. Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и направлено на объединение молодых лидеров из разных стран для общения, обмена опытом и совместного поиска решений глобальных проблем. В Свердловской области по поручению главы региона Дениса Паслера продолжается системная работа по восстановлению прав уральцев, пострадавших от действий недобросовестных подрядчиков в сфере индивидуального жилищного строительства. Почти 40 домов поставлены на кадастровый учет, а недобросовестными подрядчиками занимаются правоохранительные органы. Возбуждено 7 уголовных дел, по ряду обращений организованы дополнительные проверки. Минстрой Свердловской области ведет постоянный мониторинг ситуации, в него включены сведения о 91 земельном участке, где не завершено строительство. Профильные специалисты контролируют ситуацию по каждому объекту. Губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал об обеспечении жильем детей-сирот. С начала года жителям Ирбита, Краснотуринска, Режа, Шали и других городов региона передано 460 квартир. Для решения жилищного вопроса свердловчан на сегодняшний день строится 16 многоквартирных домов в 11 муниципальных округах. Строительство жилья для льготных категорий уральцев способствует достижению целей национального проекта «Инфраструктура для жизни». Кроме того, программа реализуется в рамках федеральной инициативы «Десятилетие детства». В 2026 году в рамках программы по обеспечению жильем детей-сирот в Свердловской области планируется обеспечить жильем свыше 1000 детей этой категории. Губернатор Денис Паслер держит под особым контролем строительство жилья для детей-сирот и качество социальных объектов.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем на Среднем Урале плюс 18 градусов, облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме.
0: Радио. Новинка эфира.

Хьюго и его коллеги на свежей композиции «Moving to the Sun», или же «Движение к солнцу». Весьма летнее и философское название, если учесть, что многие из нас идут в направлении света, и нет, это не свет в конце туннеля, а тот свет, который дает надежду, даже когда вокруг темнота. С вами Алексей Подольский на Эко-радио. Пришел сюда, чтобы сделать ваш день ярче, а также это сделают наши музыкальные исполнители. В данном часе послушаем Косту Лакосту, Леди Гага, Филатов и Кэрос, а также множество других музыкальных исполнителей. Ну а прямо сейчас для нас играет Tones and I, Fly Away. Всем замечательного дня.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Специальное летнее предложение от Европласт. Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от Европласт.
3: 49-48-16. Европласт. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16. Европласт.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Лирик с песней «Почему?». Часто мы задаем себе этот вопрос и далеко не всегда можем найти на него ответ. Именно поэтому стоит принять, что не все в этом мире мы можем понять или же объяснить, жить дальше, искать радость и быть на грани желания, как в треке от Jonas Blue и Life Age of Desire. Вы на 103 FM, влетаем в эту пятницу с приятными мыслями.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Колбаса вареная докторская. 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
3: Нижний Тагил. 2026 год.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Дети 360.
1: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали.
2: В субботу в 12 дня
3: и в воскресенье в 16 часов.
0: Дети 360.
3: О правильном детстве дошколят на полную катушку.
2: Проект создан при поддержке управления образования города Нижний Тагил.
4: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
5: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Экорадио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

поет Ню о своих любовных перипетиях. Не знаю, с кем у него были на тот момент отношения, хоть у него композиция называется «Никто», а далее у нас идет Тейт Макрей, «Nobody's Girl» или же «Ничья девушка». Ну что ж тут поделать, люди приходят и уходят, а кушать хочется всегда, поэтому у кого сейчас обед, всем приятного аппетита, а мы врываемся уже скоро совсем в новый час, будет у нас полдень и будет все замечательно, с каждым разом все только лучше и лучше на Эко-радио. Всем отличного настроения. Эко-радио.

0: радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Миронова, здравствуйте. Аналитики сервиса HeadHunter составили топ наиболее востребованных специалистов на рынке труда Свердловской области в начале этого лета. Всего на платформе с вакансиями представлено более 100 профессий. 9% всех предложений приходится на менеджеров по продажам и работе с клиентами. Это лидеры рейтинга. На втором месте расположились продавцы-консультанты и кассиры с долей 7%. А на третьем – разнорабочие. Это 5% всех предложений. Также в пятерку самых востребованных профессий вошли водители-экспедиторы и сварщики. За пределами списка лидеров в Свердловской области оказались курьеры и почтальоны, на которых традиционно высок спрос в соседних регионах. Женские консультации Свердловской области будут реформированы до конца 2027 года, сообщает пресс-служба Минздрава. Пилотной площадкой перезагрузки стал Екатеринбург. Там уже в этом году на новые стандарты работы перейдут 13 медучреждений. Всего же в регионе работает 58 женских консультаций. По словам министра здравоохранения области Татьяны Савиновой, проект «Женская консультация. Перезагрузка» сочетает обновление внешней навигации, создание дружелюбной атмосферы, а также совершенствование внутренних процессов от маршрутизации посетителей до организации работы медиков. Следователя по особо важным делам Дмитрия Лисовенко задержали в Екатеринбурге по подозрению в коррупции, пишет информагентство «Все новости». Свою карьеру в органах Лисовенко начинал в Нижнем Тагиле на службе в следственном отделе по Дзержинскому району. До задержания подполковник юстиции руководил следственной группой, специализирующейся на раскрытии убийств в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте. Согласно материалам дела, он получил взятку в 100 тысяч рублей. До 29 июля Лисовенко пробудет в СИЗО в ожидании суда. В Нижнем Тагиле появился новый формат городского досуга – живой подкаст. Автор проекта – журналистка Екатерина Алеудинова. Раз в месяц приглашает в бар на беседу актеров, музыкантов, художников и других интересных горожан. Зрители могут не только послушать беседу, но и задать вопросы. Формат существует только офлайн. Как рассказала автор проекта информагентству «Все новости», видеозапись намеренно не ведется, чтобы вернуть интерес тагильчан к живому общению. Героями первых встреч стали актер Данил Зинеев и певица Наталья Мишина. Проект бесплатный. Анонс будущих встреч можно найти в паблике «Восхищенный квадрат» и на личной странице организатора во ВКонтакте. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 17 градусов, облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же, 6 июня, ожидается плюс 16, облачно, дождь и будут дожди, но ничего страшного.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Группа «Градусы» со свежей композицией «На ресницах». Куда только не ходят наши милые дамы: на ресницы, на ногти, на кератин и множество других процедур, чтобы быть всегда красивыми, радовать себя и в том числе нас, мужчин. Вот и я, Алексей Подольский, сижу и радуюсь студии «Эко-радио», несмотря на пасмурную погоду, потому что сегодня пятница, а значит, выходные совсем близко, и скоро нас постят Баста, Артур Пирожков, Артик Асти, еще другие крутые исполнители. Ну а прямо сейчас играет для нас коллаборация от Зерба, ее название Addicted, и будем наслаждаться этим днем.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Мама, у меня скоро день рождения.
2: Да?
1: Я хочу праздник только в Леограде.
2: Отличная идея. В Леограде есть готовые пакеты праздников по отличной цене. Идем на день рождения в Леоград.
3: Нижний Тагил, Садовая, 81, второй этаж. 0+.
4: Санаторий «Ленёвка». Профессиональные медицинские услуги для всех. Современные процедуры для здоровья и красоты. Даже если вы не отдыхаете в санатории. Водородотерапия продлевает молодость и долголетие. Карбокситерапия – газовые инъекции. Озонотерапия – повышение иммунитета, лечение герпеса, грязелечение или фитообертывание. Все виды массажа и другие процедуры. Запись обязательно. Звоните 378-628. 378-620. Не забудьте взять паспорт для заключения договора. Санаторий «Ленёвка». Забота о вашем здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Нижний Тагил.
5: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре Saturn R Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Нижний Тагил, 2026 год.
6: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Артур Пирожков со своим хитом «Само собой». Порой мы хотим получить желаемое, прикладываем все усилия, страдаем, но так и не достигаем, чего хотим, и стоит лишь отпустить, и все приходит само собой. Стоит дать лишь время, а пока мы ждем лучшее, послушаем композицию от коллаборации Pink Panther, Stateside, и будем наслаждаться хорошей музыкой на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B «Строение 5» и по телефону 43 43 42. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
3: Завтрак от 259 рублей.
2: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу «Инженерные решения для современного производства».

0: тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразии и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
1: Милая, ну пожалуйста. Ну еще разочек, любимый.
2: Еще?
1: Да.
2: Чтобы прямо жарко?
1: Да.
2: Ладно, тогда едем на летнее меню от ресторана «Ем сам».
1: Я обожаю тебя.
3: Когда желания становятся реальностью, попробуйте летнее меню от сети ресторанов «Ем сам». Солнечный взгляд на лето. Хочу лето в «Ем саме».
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Коллаборация от Purple Disco Machine на треке Beat on Your Heart, или же Бит в твоем сердце. Порой только музыка способна излечить какие-то грустные моменты, душевные раны и сделать настроение хорошим. Именно поэтому мы на Экорадио подбираем самые лучшие плейлисты для вас, чтобы ваше настроение всегда было в тонусе, чтобы все у вас было замечательно. Желаю вам хорошего здоровья, как физического, так и ментального. Именно поэтому следующий трек от Басты и Зиверт называется «Не болей». Послушаем его прямо сейчас, и чтобы все было у нас с вами хорошо.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На среднем Урале 13 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главных событиях коротко. Прямо сейчас в студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Аналитики сервиса HeadHunter составили топ наиболее востребованных специалистов на рынке труда Свердловской области в начале этого лета. Всего на платформе с вакансиями представлено более 100 профессий. 9% всех предложений приходится на менеджеров по продажам и работе с клиентами. Это лидеры рейтинга. На втором месте расположились продавцы-консультанты и кассиры с долей 7%. А на третьем – разнорабочие. Это 5% всех предложений. Также в пятерку самых востребованных профессий вошли водители-экспедиторы и сварщики. За пределами списка лидеров в Свердловской области оказались курьеры и

0: почтальоны, на которых традиционно высок спрос в соседних регионах. Женские консультации Свердловской области будут реформированы до конца 2027 года, сообщает пресс-служба Минздрава. Пилотной площадкой перезагрузки стал Екатеринбург. Там уже в этом году на новые стандарты работы перейдут 13 медучреждений. Всего же в регионе работает 58 женских консультаций. По словам министра здравоохранения области Татьяны Савиновой, проект «Женская консультация. Перезагрузка» сочетает обновление внешней навигации, создание дружелюбной атмосферы, а также совершенствование внутренних процессов – от маршрутизации посетителей до организации работы медиков. Следователя по особо важным делам Дмитрия Лисовенко задержали в Екатеринбурге по подозрению в коррупции, пишет информагентство «Все новости». Свою карьеру в органах Лисовенко начинал в Нижнем Тагиле на службе в следственном отделе по Дзержинскому району. До задержания подполковник юстиции руководил следственной группой, специализирующейся на раскрытии убийств в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте. Согласно материалам дела, он получил взятку в 100 тысяч рублей. До 29 июля Лисовенко пробудет в СИЗО в ожидании суда. В Нижнем Тагиле появился новый формат городского досуга – «Живой подкаст». Автор проекта – журналистка Екатерина Алеудинова. Раз в месяц приглашает в бар на беседу актеров, музыкантов, художников и других интересных горожан. Зрители могут не только послушать беседу, но и задать вопросы. Формат существует только офлайн. Как рассказала автор проекта информагентству «Все новости», видеозапись намеренно не ведется, чтобы вернуть интерес тагильчан к живому общению. Героями первых встреч стали актер Данил Зинеев и певица Наталья Мишина. Проект бесплатный. Анонс будущих встреч можно найти в паблике «Восхищенный квадрат» и на личной странице организатора во ВКонтакте. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером на Среднем Урале плюс 17 градусов. Облачно, с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же днем ожидается плюс 16, облачно, дождь.
0: Эко-радио.

Свежая коллаборация от Calvin Harris на треке Satisfy, что переводится как «удовлетворение». Я думаю, это чувство ждет сегодня многих, особенно тех, кто работает в пятидневку. Хорошо отдохнуть вечером с чувством выполненного долга, предвкушая выходные. И ваши чувства в студии Эко-радио разделяю я, Алексей Подольский. Всем привет! В этом музыкальном встретимся с Дуа Липа, Сергеем Лазаревым, а также Анной Асти, ну и множеством других крутых исполнителей. А чувство удовлетворения, оно у нас где находится-то? Конечно, глубоко внутри, да, есть по-английски Deep Inside, и его будет исполнять этот трек Рампасо и Джонни Пенс. Прямо сейчас послушаем. Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Мама, мама, мам! У меня скоро день рождения!
3: Да?
2: Я хочу праздник только в Леограде!
3: Отличная идея! В Леограде есть готовые пакеты праздников по отличной цене. Идем на день рождения в Леоград. Нижний Тагил, Садовая, 81, второй этаж, 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTI УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам всего 599 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55. Телефон 920-092. 920-660. Нижний Тагил.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Дети, 360! Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов. Дети, 360! О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.
2: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
3: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
4: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
3: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
2: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
0: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.

Эд Ширам с композицией «Азизом». Сначала можно подумать, что это какое-то выдуманное слово, но на самом деле с персидского это переводится как «моя дорогая». Ну, непонятно, «моя дорогая» кто? Девушка или все-таки покупка? О любви мы сегодня много говорили, а по поводу покупок вы можете зайти в нашу группу во ВКонтакте, «Эко-радио», она так и называется, и проголосовать, где вы чаще всего покупаете себе что-либо онлайн, только офлайн, и так, или там, где есть скидки. Но вне зависимости от того, что вы покупаете, самый главный результат покупки – это чтобы понравилось либо вам, либо той самой любимой, да, и как раз-таки Лёша Свик, мой тёзка, сейчас исполнит нам песню, ей нравится, и надеюсь, она понравится абсолютно всем.

0: 14 часов на Среднем Урале. Всем хорошего дня.
1: Экорадио. Новости.
2: О главных событиях коротко. Прямо сейчас в студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Аналитики сервиса HeadHunter составили топ наиболее востребованных специалистов на рынке труда Свердловской области в начале этого лета. Всего на платформе с вакансиями представлено более 100 профессий. 9% всех предложений приходится на менеджеров по продажам и работе с клиентами. Это лидеры рейтинга. На втором месте расположились продавцы-консультанты и кассиры с долей 7%. А на третьем – разнорабочие. Это 5% всех предложений. Также в пятерку самых востребованных профессий вошли водители-экспедиторы и сварщики. За пределами списка лидеров в Свердловской области оказались курьеры и почтальоны, на которых традиционно высок спрос в соседних регионах. Женские консультации Свердловской области будут реформированы до конца 2027 года, сообщает пресс-служба Минздрава. Пилотной площадкой перезагрузки стал Екатеринбург. Там уже в этом году на новые стандарты работы перейдут 13 медучреждений. Всего же в регионе работает 58 женских консультаций. По словам министра здравоохранения области Татьяны Савиновой, проект «Женская консультация-перезагрузка» сочетает обновление внешней навигации, создание дружелюбной атмосферы, а также совершенствование внутренних процессов – от маршрутизации посетителей до организации работы медиков. Следователя по особо важным делам Дмитрия Лисовенко задержали в Екатеринбурге по подозрению в коррупции, пишет информагентство «Всеновости». Свою карьеру в органах Лисовенко начинал в Нижнем Тагиле на службе в следственном отделе по Дзержинскому району. До задержания подполковник юстиции руководил следственной группой, специализирующейся на раскрытии убийств в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте. Согласно материалам дела, он получил взятку в 100 тысяч рублей. До 29 июля Лисовенко пробудет в СИЗО в ожидании суда. В Нижнем Тагиле появился новый формат городского досуга – «Живой подкаст». Автор проекта – журналистка Екатерина Алеудинова. Раз в месяц приглашает в бар на беседу актеров, музыкантов, художников и других интересных горожан. Зрители могут не только послушать беседу, но и задать вопросы. Формат существует только офлайн. Как рассказала автор проекта информагентству «Всеновости», видеозапись намеренно не ведется, чтобы вернуть интерес тагильчан к живому общению. Героями первых встреч стали актер Данил Зинеев и певица Наталья Мишина. Проект бесплатный. Анонс будущих встреч можно найти в паблике «Восхищенный квадрат» и на личной странице организатора во ВКонтакте. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 18 градусов, облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра также ожидается дождливая погода, а температура воздуха достигнет 16 градусов тепла.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Филатов и Кэра со свежей композицией «Среди счастливых людей». Можно долго рассуждать, что же такое счастье. Для кого-то это иметь много денег, для кого-то вторая половинка, кто-то думает, что здоровье. У всех счастье разное, но на самом деле истинное счастье, оно где-то в глубине души и логикой не всегда объяснимое. Но в любом случае мы на Эко-радио стараемся делать вас счастливее благодаря своим музыкальным плейлистам. А также я, Алексей Подольский, буду сопровождать вас в сегодняшнем дне, в этой пятнице, на наших эфирных 14.13. В этом музыкальном нас ждет Горилла Зип, Ани Лето, а также Ася и Звонки, ну и множество других крутых музыкальных исполнителей. А прямо сейчас играет Минелли, Bus Station, или же автобусная остановка. Если вы слушаете нас где-то в транспорте, вам хорошей дороги.
1: Эко-радио.

0: Авторадио. Реклама.
1: Мама, мама, мам! У меня скоро день рождения.
2: Да?
1: Я хочу праздник только в Леограде.
2: Отличная идея. В Леограде есть готовые пакеты праздников по

0: отличной цене. Идем на день рождения в Леоград.
1: Нижний Тагил, Садовая, 81, второй этаж, 0+.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Французские супруги Вероник и Дамьен из городка Сан-Винсан любят играть в питанг. Это популярная игра, в которой нужно бросать металлические шарики. Супруги признались, что они немного неряшливы и по вечерам оставляли шары во дворе. Кто-то этим воспользовался. Шарики начали пропадать. Тогда хозяева установили камеру слежения и увидели воровку. Ею оказалась лиса. Удивительно, что животное возвращалось снова и снова ради несъедобной добычи. Супруги уже не злятся, а относятся к этому как к забавному приключению. На один из шаров они прикрепили трекер и надеются, что лиса приведет их к своему тайнику. В Великобритании официально начался сезон таинственных узоров на полях. Первый в этом году рисунок обнаружили в графстве Уилтшир. Он выполнен в форме гантели и находится рядом с древним курганом Силбери-Хилл, крупнейшим подобным памятником в Европе. Кто именно создает такие узоры, до сих пор неизвестно. Одни считают, что это дело рук творческих людей-художников. Другие уверены, что за орнаментами стоят потусторонние или даже инопланетные силы. Пока ученые спорят, а фермеры вздыхают над испорченными посевами, туристы радуются. Появился еще один повод поглазеть на загадки природы. На острове Чэнгчао рядом с Гонконгом прошел традиционный фестиваль булочек. Главное событие – восхождение на 14-метровую башню, которая начинается ровно в полночь. 9 мужчин и 3 женщины должны как можно быстрее добраться до верха и наполнить свои сумки булочками. Побеждает тот, кто наберет больше всех. Жюри также учитывает высоту, на которой были собраны булочки. В этом году королем и королевой стали пожарный Джейсон Кхок и спортсменка по ледолазанию Джанет Кхун. Джейсон побеждает уже в 11-й раз. Считается, что булочка с самого верха приносит удачу. И, видимо, наш победитель хранит их все. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

Коллаборация от Анима на треке Out of My Body, что переводится как «За пределами тела». Ну а что у нас за пределами тела? Конечно же, душа, душа. Чтобы гармонии души достичь, это нужно большой путь пройти. Для этого многие мудрецы годами в лесах сидели, что-то там изучали. Ну а мы на Эко-радио к этому относимся проще. Слушаем хорошую музыку, наслаждаемся. Ну и вообще, лично у меня спокойствие души вот наступает ночью. И как раз добрая лунная от не лето сможет нас немножечко погрузить в эту атмосферу. Наслаждаемся.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Голень цыпленка всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Санаторий «Ленёвка». Профессиональные медицинские услуги для всех. Современные процедуры для здоровья и красоты. Даже если вы не отдыхаете в санатории. Водородотерапия продлевает молодость и долголетие. Карбокситерапия – газовые инъекции. Озонотерапия – повышение иммунитета, лечение герпеса, грязелечение или фитообертывание. Все виды массажа и другие процедуры. Запись обязательно. Звоните 378-628. 378-620. Не забудьте взять паспорт для заключения договора. Санаторий «Ленёвка». Забота о вашем здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Нижний Тагил.
4: Милая, ну пожалуйста. Ну еще разочек, любимый.
5: Еще?
4: Да.
5: Чтобы прямо жарко?
4: Да.
5: Ладно, тогда едем на летнее меню от ресторана «Ем сам».
4: Я обожаю тебя.
6: Когда желания становятся реальностью, попробуйте летнее меню от сети ресторанов «Ем сам». Солнечный взгляд на лето. Хочу лето в «Ем саме».
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
2: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
3: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
2: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
1: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

Ася и Звонки с композицией «Фонари». Как же хорошо, что сейчас фонарей становится все больше и больше, прогресс не стоит на месте. Вот помню, как раньше идешь домой, уже вечером, а темно, не знаешь, куда идти. Но, кстати, в такой ситуации, когда ничего не видно, что физически, что метафорически, когда уже где-то заблудился по пути к своей цели, да, тогда необходимо слушать свое тело, потому что body talk, как говорит Алиф Арбен в своей следующей композиции, тело говорит, и нужно к нему прислушаться. Прислушайтесь к своей интуиции, а эко-радио поможет вам в этом своими музыкальными подборками, чтобы вы наконец-таки смогли почувствовать ритм своей души.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 15 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров, коротко о главном. Здравствуйте. Уже год в Нижнем Тагиле работает мусоросортировочный комплекс. За это время через его ленты прошли 154 тонны отходов. Из них собирают сырье для повторного использования: картон, стекло, черные и цветные металлы, пластмассы и полимеры. Для переработки органики в компост здесь же устроили участок компостирования, способный вместить 54 тысячи тонн отходов в год. Остатки, которые нельзя ни отсортировать, ни переработать, отправятся на новый полигон. Весной 2026 года стало известно, что тагильчан начнут постепенно принуждать к раздельному сбору мусора. Начать решили с пластика. Для этого на 65 контейнерных площадках города появятся специальные баки, рассказал начальник управления городским хозяйством Александр Охримчук. В Нижнем Тагиле спасатели пришли на помощь подростку, который сорвался с высоты в Алёгинском карьере. Инцидент произошел 4 июня во время прогулки компании школьников по верхней кромке карьера. По данным Центра защиты населения, один из подростков потерял равновесие и упал вниз, пролетев около 20 метров. В результате падения он серьезно травмировался, однако смог самостоятельно позвонить диспетчеру и сообщить о случившемся. На место выехали спасатели. С помощью альпинистского снаряжения они спустились к пострадавшему, зафиксировали его на носилках и организовали сложную эвакуацию. Больше 40 мигрантов задержали в рыбных цехах в Екатеринбурге. Некоторые сотрудники жили буквально в нескольких шагах от производства, в вагончиках и подсобных помещениях. Во время проверки выяснилось, что почти никто из иностранцев не говорит по-русски. В промзоне полицейские обнаружили 2 цеха по обработке и упаковке рыбы. Там мигранты без документов размораживали, чистили и фасовали продукцию. Итоги рейда оказались жесткими. 12 человек находились в России незаконно, их уже выдворили из страны. Еще 30 приезжих получили штрафы за работу без необходимых разрешений. Теперь полицейские ищут владельцев предприятия и тех, кто поставил нелегалов к рыбному конвейеру. В России предложили повысить годовой лимит дохода для самозанятых. Соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение в правительство. Сейчас максимальная сумма 2 миллиона 400 тысяч рублей в год. Новый порог предлагается поднять до 4 миллионов 300 тысяч рублей. Авторы инициативы считают, что это поможет сохранить прозрачность расчетов и сделать условия более гибкими. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером на Среднем Урале плюс 18 градусов, облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же днем температура воздуха поднимется до плюс 17, облачно, дождь, ветер северный до 3 метров в секунду.

0: свежая коллаборация от Hugel на треке Moving to the Sun. И если она вам понравилась, то обязательно голосуйте на сайте Эко-радио, и тогда она будет играть чаще, и вообще у вас есть возможность выбирать плейлист, который будет вам по душе. Ну а если говорить о свете, то чтобы у нас было светло хотя бы в голове, то мы обязательно послушаем множество хорошей музыки, встретимся с исполнителями Avalon Rockstan, Beowulf, а также Bruno Mars у нас будут, ну и множество других крутых ребят. Ну а прямо сейчас Tiësto и 21 Savage на треке Boof. Послушаем, узнаем, что хотят рассказать нам ребята.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Зиверт с композицией Life. Как говорится, жизнь прожить не поле, а перейти, но можно прислушаться к совету Брюса Ли, который он дал в свое время, а звучал он так: будь водой, да, нужно постоянно менять форму в зависимости от ситуации. Именно поэтому сейчас послушаем трек от BTS под названием Swim, что значит плывем, а мы с вами плывем по волнам, по 103 FM волне и наслаждаемся этим днем. Всем хорошего настроения. Эка.

Моя Мишель с мелодичной композицией «На малиновой луне» и на такой прекрасной вкусной ноте. Я, Алексей Подольский, с вами прощаюсь. Вы были со мной на 103 FM, на Эко-радио. Следующая композиция называется «Гимн from the weekend» или же «Гимн выходным». Проведите эти выходные замечательно, слушая Эко-радио и наслаждаясь этой жизнью. Всем отличного настроения!

0: больше нечем.
1: Эко-радио. Реклама.
2: О, приснилось, что я завтрак проспал.
3: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Часто ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать, и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

0: на Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Уже год в Нижнем Тагиле работает мусоросортировочный комплекс. За это время через его ленты прошли 154 тонны отходов. Из них собирают сырье для повторного использования. Картон, стекло, черные и цветные металлы, пластмассы и полимеры. Для переработки органики в компост здесь же устроили участок компостирования, способный вместить 54 тысячи тонн отходов в год. Остатки, которые нельзя ни отсортировать, ни переработать, отправятся на новый полигон. Весной 2026 года стало известно, что тагильчан начнут постепенно принуждать к раздельному сбору мусора. Начать решили с пластика. Для этого на 65 контейнерных площадках города появятся специальные баки, рассказал начальник управления городским хозяйством Александр Охримчук. В Нижнем Тагиле спасатели пришли на помощь подростку, который сорвался с высоты в Алёгинском карьере. Инцидент произошел 4 июня во время прогулки компании школьников по верхней кромке карьера. По данным Центра защиты населения, один из подростков потерял равновесие и упал вниз, пролетев около 20 метров. В результате падения он серьезно травмировался, однако смог самостоятельно позвонить диспетчеру и сообщить о случившемся. На место выехали спасатели. С помощью альпинистского снаряжения они спустились к пострадавшему, зафиксировали его на носилках и организовали сложную эвакуацию. Больше 40 мигрантов задержали в рыбных цехах в Екатеринбурге. Некоторые сотрудники жили буквально в нескольких шагах от производства, в вагончиках и подсобных помещениях. Во время проверки выяснилось, что почти никто из иностранцев не говорит по-русски. В промзоне полицейские обнаружили 2 цеха по обработке и упаковке рыбы. Там мигранты без документов размораживали, чистили и фасовали продукцию. Итоги рейда оказались жесткими. 12 человек находились в России незаконно, их уже выдворили из страны. Еще 30 приезжих получили штрафы за работу без необходимых разрешений. Теперь полицейские ищут владельцев предприятия и тех, кто поставил нелегалов к рыбному конвейеру. В России предложили повысить годовой лимит дохода для самозанятых. Соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение в правительство. Сейчас максимальная сумма 2 миллиона 400 тысяч рублей в год. Новый порог предлагается поднять до 4 миллионов 300 тысяч рублей. Авторы инициативы считают, что это поможет сохранить прозрачность расчетов и сделать условия более гибкими. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 6 июня на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме, температура воздуха в течение дня от 14 до 16 градусов тепла.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Средство репеллентное «Пикник» от комаров, мош и клещей. 159 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
3: Дети 360!
4: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов. Дети 360! О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.
5: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
3: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле у Букатинского рынка автомобиль «Део» сбил 16-летнего подростка. Парень переходил проезжую часть по зебре, рассказали в ГАИ. Ему оказали помощь на месте и отпустили домой. На шофера составили административный протокол по статье «Непредоставление преимущества в движении пешеходам». Водитель был трезв. Он объяснил инспекторам, что отвлекся и не заметил пешехода. В Качканаре прошел легкоатлетический забег «Тропа здоровья», пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Мероприятие приурочили ко дню города. Участие приняли больше 500 качканарцев, от детсадовцев до пенсионеров. Всем нужно было преодолеть дистанцию в 600 метров. Каждый, кто пересек финишную черту, получил сладкий подарок. Лучшего зоотехника-селекционера выбрали в Свердловской области. За звание боролись 16 специалистов. Конкурс прошел в регионе в рамках проекта «Славим человека труда». Состязание проводится раз в два года. Его главная задача – выявить лучшего специалиста в профессии. Кроме того, это отличная возможность для действующих работников отрасли обменяться профессиональным опытом. Участникам предстояло показать свои умения работы в специальной программе и оценить животное по экстерьеру. Выпускники стали чаще допускать фактические ошибки в сочинениях на ЕГЭ. Наблюдением поделилась председатель предметной комиссии Свердловской области по русскому языку Наталья Юшкова в беседе с ТАСС. Эксперт отметила, что такая тенденция связана с поверхностным чтением, из-за которого упускаются важные детали. Это происходит из-за снижения читательской культуры, клипового мышления, списывания сайтов с готовыми домашними заданиями и использования искусственного интеллекта при выполнении заданий. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 6 июня на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме, температура воздуха в течение дня от 14 до 16 градусов тепла.
0: 30 лучших треков недели.
2: Всем привет, всем отличного настроения, с вами Полина Бажова. Сегодня пятница, наконец-то наступил этот долгожданный день, с чем я вас и поздравляю. А еще сегодня очень много разных интересных, милых праздников. Праздник солнечных зайчиков, день кетчупа, день полевых цветов и даже день резиновых уточек в ванной. Ну, если серьезные, конечно, праздники, день эколога и всех причастных я, конечно же, поздравляю. Ну и ко всем радиослушателям обращаюсь и с удовольствием сообщаю вам, что только что на Эко-радио стартовал хит-парад. А это значит, что в ближайшие 2 часа мы будем слушать самые популярные треки этой недели, которые набрали больше всех голосов на сайте ecoradio.ru. Начнем мы, как всегда, с 30-й строчки. И здесь Леди Гага и Дойчи, их новая композиция, называется она «Runaway». Это саундтрек фильму «Дьявол носит Прада 2». Отзывы о фильме разные, но что можно однозначно сказать, саундтрек у них классный, в чем мы сейчас и убедимся.

0: Мадонна устроила бесплатный 15-минутный концерт на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Выступление собрало многотысячную толпу, парализовав одну из самых оживленных улиц города. Это часть промо-кампании нового альбома, релиз которого намечен уже на начало июля. Ну а только что прозвучала новая композиция Мадонны, которую она записала вместе с Сабриной Карпентер. Сегодня в хит-параде на Эко-радио 28 место. Впереди немного полезной информации, ну а дальше на 27 строчке Феликс Йейн и Boy It On Me.
1: Эко-радио. Реклама. Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Санаторий «Леневка». Профессиональные медицинские услуги для всех. Современные процедуры для здоровья и красоты. Даже если вы не отдыхаете в санатории. Водородотерапия продлевает молодость и долголетие. Карбокситерапия – газовые инъекции. Озонотерапия – повышение иммунитета, лечение герпеса, грязелечение или фитообертывание, все виды массажа и другие процедуры. Запись обязательно. Звоните 378-628, 378-620. Не забудьте взять паспорт для заключения договора. Санаторий «Леневка». Забота о вашем здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Нижний Тагил.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
7: Заходи на сайт ecoradio.ru и голосуй за понравившийся трек.

Какие верные слова. Ёлке всегда удается вселять радость и уверенность в себе. Только что прозвучала ее свежая композиция под названием «Проще». И сегодня в хит-параде на Экорадио 25 место. Под номером 24 еще одна позитивная композиция. «Моя Мишель» и песня называется «На малиновой луне».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Тебе не выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Милая, ну пожалуйста, ну еще разочек, любимый.
3: Еще?
2: Да.
3: Чтобы прямо жарко?
2: Да.
3: Ладно, тогда едем на летнее меню от ресторана «Ем сам».
2: Я обожаю тебя.
4: Когда желания становятся реальностью, попробуйте летнее меню от сети ресторанов «Ем сам». Солнечный взгляд на лето. Хочу!

0: Это «Въем сами».
1: Стильные и технологичные кроссоверы «Амода» или брутальные и интеллектуальные «Джейку». До конца июня жаркие цены на «Амода C5» и «Джейку J6» 2026 года выпуска

0: Это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили Cherry и Tenet – это не только современные технологии и продуманные решения. Это дилер, которому доверяют. Русальянс – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Здесь легко принять правильное решение. Русальянс – выбор, который оправдан. Приезжайте на фестивальную 5Б «Строение 5», Нижний Тагил, 43-43-42, 2026 год.
1: Мама, мама, мам! У меня скоро день рождения!
2: Да?
1: Я хочу праздник только в Леограде!
2: Отличная идея! В Леограде есть готовые пакеты праздников по отличной цене. Идем на день рождения в Леоград.
3: Нижний Тагил, Садовая, 81, второй этаж. 0+.
4: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. Лучшие треки недели по версии Экорадио. 103 FM.

Певец с невероятно мощным голосом. Это Тедди Свимс и трек, который прозвучал только что, называется «Mr. Know It All». Сегодня в хит-параде на ЭК-радио 22 место. Чуть выше и чуть больше голосов в этот раз у немецкой певицы Леони. А композицию «Stay» она записала вместе с английским певцом Калумом Скоттом. Слушаем и наслаждаемся.

0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Дети 360!
3: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
2: Дети 360.
3: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.

0: Это радио. Реклама.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Какими бы ни были ваши планы на лето, семейный кроссовер Белджи X70 станет верным спутником на дорогах. Только до конца июня Белджи X70 по специальной цене от 1 миллиона 919 тысяч рублей плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Успейте получить выгодное предложение.
3: Реклама ООО «Тагилавка» ИН-66-060-34-217. Не оферта. Цена на Белджи X70 в комплектации актив с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
6: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
7: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
8: 2026 год. 0+.
9: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn Air Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn Air Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 37-05-65, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04. 18 место.

Рубка радио. Радио.

0: На Среднем Урале 18 часов. Радио новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле у Букатинского рынка автомобиль «Део» сбил 16-летнего подростка. Парень переходил проезжую часть по зебре, рассказали в ГАИ. Ему оказали помощь на месте и отпустили домой. На шофера составили административный протокол по статье «Непредоставление преимущества в движении пешеходам». Водитель был трезв. Он объяснил инспекторам, что отвлекся и не заметил пешехода. В Качканаре прошел легкоатлетический забег «Тропа здоровья», пишет паблик ВКонтакте «Качканарский

0: Четверг. Мероприятие приурочили ко дню города. Участие приняли больше 500 качканарцев, от детсадовцев до пенсионеров. Всем нужно было преодолеть дистанцию в 600 метров. Каждый, кто пересек финишную черту, получил сладкий подарок. Лучшего зоотехника-селекционера выбрали в Свердловской области. За звание боролись 16 специалистов. Конкурс прошел в регионе в рамках проекта «Славим человека труда». Состязание проводится раз в 2 года. Его главная задача – выявить лучшего специалиста в профессии. Кроме того, это отличная возможность для действующих работников отрасли обменяться профессиональным опытом. Участникам предстояло показать свои умения работы в специальной программе и оценить животное по экстерьеру. Выпускники стали чаще допускать фактические ошибки в сочинениях на ЕГЭ. Наблюдением поделилась председатель предметной комиссии Свердловской области по русскому языку Наталья Юшкова в беседе с ТАСС. Эксперт отметила, что такая тенденция связана с поверхностным чтением, из-за которого упускаются важные детали. Это происходит из-за снижения читательской культуры, клипового мышления, списывания сайтов с готовыми домашними заданиями и использования искусственного интеллекта при выполнении заданий. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 6 июня на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме, температура воздуха в течение дня от 14 до 16 градусов тепла.
0: 30 лучших треков недели. 15 место.

0: Всем привет, всем отличного настроения, где бы вы сейчас ни были, возвращаетесь с работы или наоборот едете на работу, проводите время дома или едете куда-то отдыхать. Погода в эти выходные подвела, но ничего, мы, в свою очередь, Эко-радио всегда вас поддержим самой лучшей музыкой, мы вас никогда не подведем, обещаю. Ну а прямо сейчас, в ближайший час, мы будем слушать абсолютно лучшую музыку на этой неделе, потому что за нее голосовали вы на сайте Эко-радио.ру. Второй час хит-парада продолжает свою работу. В этом часе самые главные, самые лучшие хиты, ведь они набрали больше всех голосов. Только что прозвучал для вас Авалон Рокстон, это было 15 место. Ну а прямо сейчас на 14 строчке трэп «Мафия Хаус» и композиция «Мафия Стайл».
1: 14 место.

0: Слушайте, наконец-то наступило то время, когда хочется вслушиваться в текст песен. До этого елка пела нам, что нужно быть проще, это действительно так, особенно полезно. Быть проще, когда наступают выходные, ну а прямо сейчас Филатов энд Кэрос призывают нас включать музыку, если грустно, когда если тяжело на душе, то сразу же станет легче и сразу же жизнь покажется другой. Только что прозвучала композиция «Включи музыку», и это 12-е место в хит-параде на Эко-радио. Кстати, Филатов энд Кэрос, они невероятно плодовитые. Они выпустили новую композицию, на этой неделе вышла новинка, называется она «Среди счастливых людей». Классный трек, советую проголосовать за него на сайте ecoradio.ru, чтобы уже на следующей неделе он звучал в рамках хит-парада. Ну а мы продолжаем подводить музыкальные итоги этой недели. Прямо сейчас для вас немного полезной информации. Ну а дальше Биби Рекса.
1: Эко-радио. Реклама.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Мороженое двухслойное, лесная магия, ведерко. Всего 245 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует 14 июня.
3: Нижний Тагил. 2026 год.
4: Стильные и технологичные кроссоверы Амода или брутальные и интеллектуальные Джейку. До конца июня жаркие цены на Амода C5 и JQ J6 2026 года выпуска от 2 070 000 рублей. Плюс доп. Оборудование бесплатно у официального дилера Аками Тагил, Восточное шоссе 3. Успейте поймать привлекательные цены.
5: Реклама. ООО «Тагилавто». ИНН 66-060-34-217. Не оферта. Цена на Амода C5 и JQ J6 в комплектации актив с учетом всех действующих предложений. Акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности в отделе продаж.
6: Мама, мама, мам! У меня скоро день рождения!
7: Да?
6: Я хочу праздник только в Леограде!
7: Отличная идея! В Леограде есть готовые пакеты праздников по отличной цене. Идем на день рождения в Леоград.
8: Нижний Тагил, Садовая, 81, второй этаж. 0+.
9: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. Лучшие треки недели по версии Эко-радио. 103 FM.

0: Напоминаю, что вы слушаете Эко-радио. Здесь и сейчас мы подводим музыкальные итоги этой недели, слушаем те композиции, за которые вы голосовали на сайте ecoradio.ru. Я напоминаю, что нам важно ваше мнение, нам важно знать, какая музыка вам действительно нравится, так что показывайте это с помощью ваших голосов. Ну а только что прозвучал американский певец Алекс Уоррен с композицией «Fever Dream». Это 9-е место в хит-параде на Эко-радио, а чуть выше на 8-м месте французский диджей Боб Синклар и канадская певица Кайза «I Can't Wait».
1: 8-е место.

0: Движимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
3: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
4: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
5: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. Хит-парад. Хит-парад. Топ-30. Пятое место.

0: Fly из Black Star, и у нее начался новый творческий виток. Ну и вообще у нее, в принципе, началась новая жизнь, прекрасный период. Она немного поменяла стиль, стала более романтичной. Ну и тут события жизненные к этому подтолкнули. Клава Кока готовится к свадьбе. Ну и вообще у нее все прекрасно, и можно только за нее порадоваться. Ну и порадоваться за то, что ее композиция «Как я люблю тебя» сегодня занимает 4-ю строчку. Совсем немного ей не хватает, чтобы попасть в тройку лидеров. И все в ваших руках. Заходите на сайт ekoradio.ru и голосуйте за любимые песни.
1: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
3: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Экорадио.
4: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
5: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
4: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Экорадио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
3: Утреннее шоу на Экорадио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
6: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Экорадио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

что ж, дорогие друзья, вот мы и переходим к тройке лидеров. Прямо сейчас узнаем, кто набрал больше всех голосов. И тройку лидеров откроет Мария Краймбрери. Давай не ждать, бронза хит-парада на этой неделе.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800. Нижний
2: Тагил. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 418704. Заходи на сайт ecoradio.ru и голосуй за понравившийся трек.
3: Ну и здесь вновь никакой интриги. Уже не знаю, какую неделю подряд южнокорейский проект BTS занимает первое место. Композиция Swim снова побеждает в нашем музыкальном чарте на Эко-радио. На этом я, Полина Бажова, с вами прощаюсь. Желаю всем счастливых выходных. Желаю всем хорошо отдохнуть, несмотря ни на что, несмотря ни на какую погоду. Включайте Эко-радио и наслаждайтесь музыкой. Ну и, конечно, заходите на наш официальный сайт ecoradio.ru и голосуйте за любимые песни, чтобы слушать их чаще. Всем пока-пока. Ну а прямо сейчас слушаем победителей. BTS, Swim.

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле спасатели пришли на помощь подростку, который сорвался с высоты в Алёгинском карьере. Инцидент произошел 4 июня во время прогулки компании школьников по верхней кромке карьера. По данным Центра защиты населения, один из подростков потерял равновесие и упал вниз, пролетев около 20 метров. В результате падения он серьезно травмировался, однако смог самостоятельно позвонить диспетчеру и сообщить о случившемся. На место выехали спасатели. С помощью альпинистского снаряжения они спустились к пострадавшему, зафиксировали его на носилках и организовали сложную эвакуацию. В Качканаре прошел легкоатлетический забег «Тропа здоровья», пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Мероприятие приурочили ко дню города. Участие приняли больше 500 качканарцев, от детсадовцев до пенсионеров. Всем нужно было преодолеть дистанцию в 600 метров. Каждый, кто пересек финишную черту, получил сладкий подарок. Женские консультации Свердловской области будут реформированы до конца 2027 года, сообщает пресс-служба Минздрава. Пилотной площадкой перезагрузки стал Екатеринбург.

0: Там уже в этом году на новые стандарты работы перейдут 13 медучреждений. Всего же в регионе работает 58 женских консультаций. По словам министра здравоохранения области Татьяны Савиновой, проект «Женская консультация. Перезагрузка» сочетает обновление внешней навигации, создание дружелюбной атмосферы, а также совершенствование внутренних процессов от маршрутизации посетителей до организации работы медиков. Выпускники стали чаще допускать фактические ошибки в сочинениях на ЕГЭ. Наблюдением поделилась председатель предметной комиссии Свердловской области по русскому языку Наталья Юшкова в беседе с ТАСС. Эксперт отметила, что такая тенденция связана с поверхностным чтением, из-за которого упускаются важные детали. Это происходит из-за снижения читательской культуры, клипового мышления, списывания с сайтов с готовыми домашними заданиями и использования искусственного интеллекта при выполнении заданий. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 6 июня на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме, температура воздуха в течение дня от 14 до 16 градусов тепла.

Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Специальное летнее предложение от «Европласт». Два подарка при заказе остекления в этом июне. Москитная сетка и гребенка – ограничитель в подарок. Удобное и комфортное проветривание без комаров. Остекление под ключ от «Европласт».
6: 49-48-16. «Европласт». Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения узнавайте по телефону 49-48-16.
7: Европласт.
8: Мама, мама, мам! У меня скоро день рождения!
9: Да?
8: Я хочу праздник только в Леограде!
10: Отличная идея! В Леограде есть готовые пакеты праздников по отличной цене. Идем на день рождения в Леоград.
11: Нижний Тагил, Садовая, 81, второй этаж, 0+.
12: Белые медведи на льду!
13: Белые медведи на льду!
14: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже!
15: 2026 год. 0+.
16: Замороженную клубнику для приготовления вкусного варенья покупайте в Светофоре. Всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 14 июня.
17: Нижний Тагил, 2026 год.
18: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 70.

0: 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Французские супруги Вероник и Дамьен из городка Сан-Винсон любят играть в питанг. Это популярная игра, в которой нужно бросать металлические шарики. Супруги признались, что они немного неряшливы и по вечерам оставляли шары во дворе. Кто-то этим воспользовался. Шарики начали пропадать. Тогда хозяева установили камеру слежения и увидели воровку. Ею оказалась лиса. Удивительно, что животное возвращалось снова и снова ради несъедобной добычи. Супруги уже не злятся, а относятся к этому как к забавному приключению. На один из шаров они прикрепили трекер и надеются, что лиса

0: приведет их к своему тайнику. В Великобритании официально начался сезон таинственных узоров на полях. Первый в этом году рисунок обнаружили в графстве Уилтшир. Он выполнен в форме гантели и находится рядом с древним курганом Силбери-Хилл, крупнейшим подобным памятником в Европе. Кто именно создает такие узоры, до сих пор неизвестно. Одни считают, что это дело рук творческих людей-художников. Другие уверены, что за орнаментами стоят потусторонние или даже инопланетные силы. Пока ученые спорят, а фермеры вздыхают над испорченными посевами, туристы радуются. Появился еще один повод поглазеть на загадки природы. На острове Чэнгчао рядом с Гонконгом прошел традиционный фестиваль булочек. Главное событие – восхождение на 14-метровую башню, которая начинается ровно в полночь. 9 мужчин и 3 женщины должны как можно быстрее добраться до верха и наполнить свои сумки булочками. Побеждает тот, кто наберет больше всех. Жюри также учитывает высоту, на которой были собраны булочки. В этом году королем и королевой стали пожарный Джейсон Кхок и спортсменка по ледолазанию Джанет Хун. Джейсон побеждает уже в 11-й раз. Считается, что булочка с самого верха приносит удачу. И, видимо, наш победитель хранит их все. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале. 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле спасатели пришли на помощь подростку, который сорвался с высоты в Алёгинском карьере. Инцидент произошел 4 июня во время прогулки компании школьников по верхней кромке карьера. По данным Центра защиты населения, один из подростков потерял равновесие и упал вниз, пролетев около 20 метров. В результате падения он серьезно травмировался, однако смог самостоятельно позвонить диспетчеру и сообщить о случившемся. На место выехали спасатели. С помощью альпинистского снаряжения они спустились к пострадавшему, зафиксировали его на носилках и организовали сложную эвакуацию. В Качканаре прошел легкоатлетический забег «Тропа здоровья», пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Мероприятие приурочили ко дню города. Участие приняли больше 500 качканарцев, от детсадовцев до пенсионеров. Всем нужно было преодолеть дистанцию в 600 метров. Каждый, кто пересек финишную черту, получил сладкий подарок. Женские консультации Свердловской области будут реформированы до конца 2027 года, сообщает пресс-служба Минздрава. Пилотной площадкой перезагрузки стал Екатеринбург. Там уже в этом году на новые стандарты работы перейдут 13 медучреждений. Всего же в регионе работает 58 женских консультаций. По словам министра здравоохранения области Татьяны Савиновой, проект «Женская консультация. Перезагрузка» сочетает обновление внешней навигации, создание дружелюбной атмосферы, а также совершенствование внутренних процессов от маршрутизации посетителей до организации работы медиков. Выпускники стали чаще допускать фактические ошибки в сочинениях на ЕГЭ. Наблюдением поделилась председатель предметной комиссии Свердловской области по русскому языку Наталья Юшкова в беседе с ТАСС. Эксперт отметила, что такая тенденция связана

0: связано с поверхностным чтением, из-за которого упускаются важные детали. Это происходит из-за снижения читательской культуры, клипового мышления, списывания сайтов с готовыми домашними заданиями и использования искусственного интеллекта при выполнении заданий. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 6 июня на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северного направления до 3 метров в секунду, атмосферное давление в норме, температура воздуха в течение дня от 14 до 16 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже.
7: 2026 год. 0+.
8: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
1: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
2: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
1: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
0: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
1: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
2: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
1: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
3: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

второй. Дорога под ногами, небо над головой. Двигаюсь уверенно, как стрелки на часах. Откуда не скажу, а куда не знаю сам.

точно такой же, но немного живее.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Доброй ночи, дорогие друзья! Вы слушаете «Русскую кибернетику», и в рамках нашей музыкально-просветительской работы сейчас в эфире наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики». Доброй кибернетической традицией в последние годы стало участие челябинского диджея и электронного музыканта Артема Куликова с ностальгическими и очень летними по настроению миксами вне зависимости от времени года. Артем известный многим как скульптор и диджей Рестарт, прекрасно ориентируется в клубной классике и при этом не поливает только хитами, а по-настоящему управляет настроением публики на танцполе, потому что чередует известные треки и ремиксы с находками из своей обширной фонотеки. В ближайший час кто-то с удовольствием вспомнит золотую клубную эпоху, а кто-то впервые услышит эти пластинки. И оба эти сценария нам одинаково приятны. Передаем вертушки Артему и скорее
1: включаем микшер.

Друзья, мы завершаем кибернетический эфир этой недели. С удовольствием напомним, что вторую половину программы «Гостевой час» мы провели в Челябинске в ностальгическом путешествии по золотым периодам клубной культуры вместе с Артемом Куликовым, он же скульптор и диджей «Рестарт». Благодарим вас за внимание и участие. И с удовольствием напомним, что буквально через пару часов запись сегодняшнего эфира появится на всех основных подкаст-платформах, чтобы вы смогли послушать ее снова в любой удобный момент, а не только сейчас на вашей любимой FM-волне. Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев работали для вас сегодня. До встречи ровно через неделю. А сейчас желаем вам доброй ночи, и пусть все получается.

0: среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
2: Vive la musique, à bas ceux qui l'entravent.

0: На Среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Авторадио.
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

Часто ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

0: всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и неталантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и теперь вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Радио.
1: Давид осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

Try it on a feeling.